0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Jam FM. Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ведущий.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

плясал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем-ФМ, ООО «ОЗ Проспект», Первый Южный, новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Новости на Джем-ФМ.
4: Здравствуйте. В России сейчас нет предпосылок для мобилизации, заявил депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев изданию «Царьград». Он отметил, что потребности российской армии закрывают подписавшие контракт с Минобороны. Это противник разгоняет специально слухи про мобилизацию, чтобы дестабилизировать обстановку внутри России, цитируют депутаты издания. Также он отметил, что есть второй момент. Если мобилизовать миллион народа, всех же надо обуть, одеть, научить, дать оружие и технику. В конце июля о том, что необходимости мобилизации нет, заявлял также зампред Совбез России Дмитрий Медведев. Перед началом учебного года мошенники придумали новую схему обмана. Выпрашивают деньги на нужды класса, представляясь школьными работниками. Могут позвонить родителям учеников, попросить скинуть деньги на музей, тетрадки или ремонт класса. Злоумышленники используют еще одну схему. Сообщают родителям первоклассников о том, что возникли технические проблемы. И для добавления ребенка в список обучающихся нужно продиктовать код из СМС. Дальше мошенники действуют по обычному сценарию. Об этом порталу Е1 рассказал эксперт Евгений Машаров. Граждан призывают быть бдительными. В Екатеринбурге объем нераспроданных квадратных метров в жилых новостройках вырос до рекордных значений. Сейчас в свободной продаже 76 650 квартир и апартаментов. Нераспроданных новостроек хватит на 4 года, отмечает «Новый день», ссылаясь на аналитиков сервиса «Объектив.рф». Предложение значительно превышает спрос, уточняют исследователи. На спрос по-прежнему сильнее всего влияют ипотечные продукты, а также прямые скидки от девелоперов. Вместе с тем аналитики фиксируют завышение цен в 20% сделок. Средняя цена квадрата к концу второго квартала года оказалась на уровне почти 177 тысяч рублей. В Екатеринбурге холодает. К концу недели к региону приблизится холодный циклон Леони, который пока располагается в районе Скандинавии. Циклон принесет осадки и похолодание, причем чуть ли не самое существенное за все лето. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. До середины недели он обещает в Екатеринбурге теплую погоду. К четвергу, 13 августа, и вовсе потеплеет до плюс 27 местами. Но сразу за ним в пятницу резко опустится температура до плюс 21 градуса. Продолжит постепенно снижаться, пока не достигнет плюс 16 в воскресенье. В течение этой недели почти каждый день ожидаются небольшие дожди. Самый яркий летний звездопад можно будет наблюдать в небе на этой неделе при условии ясной погоды. Пик активности метеорного потока Персеиды наступит в ночь на четверг, 13 августа. Во время пика можно увидеть до 100 падающих звезд в час. Прародительница метеорного потока – комета Свифта-Татла. Последний раз ее наблюдали с Земли в 1992 году. В следующий раз она вернется только в 2126. Обращаясь вокруг Солнца, комета оставляет за собой шлейф пылевых частиц. Каждый август, когда Земля проходит сквозь него, частицы попадают в атмосферу нашей планеты и сгорают. Официальный курс доллара во вторник 82.61, евро 95.29.
3: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
5: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
6: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 7 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО «Наш медицинский центр Процельс». За окном сейчас накрапывает небольшой дождь и на термометре плюс 14 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями. Дождь продолжится. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 21, плюс 23 градуса.
3: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
7: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
3: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалистов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
8: Шоу начинается прямо сейчас.
9: Утренняя гимнастика.
10: Джем FM.

0: 7 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. На календаре сегодня 11 августа, вторник. С вами утренняя гимнастика в полном составе. Пал Палыч, Ярики, очаровательная, но слегка замерзшая, потому что в плаще. Маргарита, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Всем привет, привет, привет, привет.
0: Да, Маргарита, сегодня действительно плащ, мне кажется, не помешает всем, кто собирается еще выйти на улицу, потому что сегодня прохладненько, и еще и накрапывает такой моросящий неприятный дождь.
1: Плащ и промозгленько.
0: Угу. Да, поэтому мы имеем в виду, что сегодня погода, вот вчера она как-то такая, хоп, порадовала нас, солнышко, тепло, там под 20 градусов было с утра, а сегодня резко по 14 уже и прохладно. Я рассказывал, не рассказывал, заказал зонтик себе очень маленький, я в этом году вообще, по-моему, 3 или 4 зонтика приобрел, вот, ну просто у меня семейство, которое постоянно таскает зонтики, и у меня был зонтик дома, зонтик в машине, и еще я себе заказал зонтик, он такой чуть...
1: Мини-вариант.
0: Да, мини-вариант, видела, может быть, такой, он примерно размером 100-го телефон.
1: У меня такой есть.
0: И
1: просто.
0: Он даже не круглый, он немножко как бы такой плоский получается, видимо, чтобы удобнее его было складывать. И это такая странная конструкция. Оказывается, их здесь приобрести довольно сложно. То есть он мне ехал из-за границы, там больше месяца шел. Ну, доехал, все-таки добрался. Я вчера разложил. В принципе, все мне понравилось. Даже удивительно, почему такой маленький снаружи такой. И он довольно прочный. Я думал, конструкция будет такая хлипенькая. Ничего подобного. Такой довольно прочный зонт получился. Но сложить его обратно у меня уже так же красиво не получилось.
2: Как обычно. Да.
0: Вот такая у меня история. Ну, зонт удобный, правда, если куда-то отправляться. В карман можно бросить. И вообще в сумочку женскую.
1: В рюкзак еще можно просто в кармашек положить, и все.
0: Это правда.
1: Для путешествий.
0: Замечательно. Так, ну что, давайте будем начинать наше утро. Доброе, веселое, позитивное, несмотря на погоду за окном. У нас всегда хорошая погода и всегда светит солнце, да?
1: Это точно.
0: Раз, два, три, солнце сегодня с вами.
1: Да.
0: Это мы. Ну и огромное количество солнышек, это вы, конечно же. Поэтому сегодня с вами пообщаемся, поиграем. Ну а вы узнаете много всего интересного. Например, в ближайшее время расскажем, кто сегодня именинники звезд. Поздравим и наших именинников, и звездных, конечно же. В 7.30 уже будут яркие заголовки, как всегда, все самое интересное. В 7.40 астрологический прогноз. Ну кому ж не хочется узнать, что же ждет его сегодня. Сегодня днем, но в 7.50 пригласим вас в нашу игру «Три в ряд», в которой разыграем пригласительное в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскреба Высоцкий.
2: И все это здесь, на Джем FM.

0: Где пробки?
1: 7:15 в Екатеринбурге, за окном плюс 14 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
2: 2 балла на улицах Екатеринбурга, дороги почти свободные. Небольшие затруднения на Бебеле от Пехотинцев до Таватуйской, также на Бакинской комиссаров от Кировградской до улицы Победы и на Серафиме Дерябиной от Гурзувской до улицы Шаумяна.
0: Реклама.
3: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: 102.5. Джем FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7 часов 23 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 14 градусов. Давайте-ка поздравим именинников. Им приятно, нам не сложно. Кто из звезд сегодня родился? Маргарита.
3: Сегодня поздравляем певицу и актрису Юлию Проскурякову.
2: Вау!
3: Да, Юля с детства пела в ансамбле, участвовала во многих конкурсах. Ну и стоит отметить, что она, конечно, из Екатеринбурга. Самое интересное, первый диплом на детском музыкальном конкурсе она получила за исполнение песни Игоря Николаева, своего будущего мужа.
2: Вот так бывает.
3: Да. По первому образованию она дипломированный юрист, окончила нашу Уральскую государственную юридическую академию, а уже с Игорем Николаевым она познакомилась в Екатеринбурге на концерте певца. По словам Юли, она вообще не подозревала, что Николаев автор многих ее любимых песен. Еще они познакомились на площадке черного хода Дворца молодежи. Угу. Юля тогда отдала композитору свой диск, это подруга ее уговорила сделать. Они просто пообщались, но роман завязался только спустя полгода уже в Москве.
2: Ну, слушайте, прекрасно. Мне нравится скромность Юлина. Она такая
3: приятная.
2: Спокойненько такая. Молодец, Юлечка. Мы за тебя очень рады.
3: Еще одна именинница у нас есть. Известная американская актриса и телеведущая Дрю Берримор. Да, красотка.
2: Это же моя любовь.
3: Да. Она принадлежит к знаменитой звездной династии. Ее дедушка знаменитый актер Джон Берримор. Ее крестным отцом является сам Стивен Спилберг, а крестной мамой Софи Лорен.
2: Ну, там у нее прям, какая-то такая динамика. Не династия, но такие прям люди знают тусовки.
3: Мастодонты.
4: Своя, да.
3: Очень рано начала свою творческую карьеру. Уже в 9 лет была номинирована на премию «Золотой глобус». Так бывает. Дрю всегда любила поесть и никогда по этому поводу не комплексовала. Но когда начинает работу над каким-нибудь крупным проектом, всегда сбрасывает вес. Однажды перед съемками похудела на 20 килограммов.
2: Не знаю, мне она пухленькая тоже нравится.
3: Да, но она хорошенькая.
2: Очень в «Ангелах Чарли» она прям такой шикарный образ. Да просто она... Мне нравится какая-то вся позитивная такая хохотушка.
3: Хотя яркая.
2: Жизнь ее тоже побила, поколотила.
3: Да, жизнь непростая у нее.
2: Но в любом случае, Дрю, мы желаем тебе еще интересных ролей. Не знаю, чтобы, естественно, женское счастье. Ну, все, что полагается. Ну, а и знаешь, что есть у тебя поклонник на Урале.
3: Есть.
2: Если что, это
3: и
2: я.
3: Не один, я думаю.
2: Давайте наших поздравим именинников из Екатеринбурга. Всех, кто сегодня отмечает свой день рождения, вас с утра пораньше, конечно же, самые любимые, самые дорогие, самые-самые. Вас поздравляем на Jam FM. Мчимся вперед, далее в утренний джим Настики. Расскажем, что же интересного в ярких заголовках. Уже совсем скоро будет в утренней джим Настики в 7:30, да?
3: Да.
2: На Jam FM.

0: 7:29 в Екатеринбурге, за окном плюс 14 градусов. Далее в утренней гимнастике яркие заголовки. Рита, что тебе интересного попалось?
1: Расскажу, что нужно есть тем, кто устал.
0: Все, что касается еды, это про нас.
2: Реклама. Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
4: Новый жилой район. Городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: «Джем ФМ».
0: Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Прямо сейчас на Джем ФМ яркие заголовки. Ритм, слушаем.
1: Рассказывайте, что вы обычно едите, когда вы не в ресурсе или устали. Ну, чем нужно вам там закинуться, чтобы чуть-чуть
0: мне что-то мясное. Ну, там, как минимум, бутерброд с колбасой.
7: Ну, да, что-нибудь такое калорийное. Лагманчик можно, например.
0: Ничего ну, вот, чтобы себе. С мясом прям, да. Прям пельмени.
1: В общем, сейчас назову продукты для всех тех, кто чувствует себя как выжатый лимон. Что нужно делать, чтобы восстановить уровень энергии? Итак, списочек. Квашеная капуста.
0: Подожди, стоп. Вот тебя, то есть тебе, ты устал, тебе ничего не хочется, у тебя вялость. Ты квашеной капустки, бах, и...
1: Да, она содержит много витамина С, ферментов, молочной кислоты.
0: Бодрит.
1: И благодаря чему помогает чувствовать легкость. Лучше выбирать квашеную капусту без уксуса или готовить ее самостоятельно. Угу. Восстановить энергию также помогают апельсины. Ну, конечно. Да, вам позитивнее.
0: Апельсины, мне кажется, всегда уместны. Они такие.
1: Да.
0: И главное, не переесть.
1: И сладкий перчик.
0: Перчик? Сочный.
1: Перец и апельсины, они содержат много витамина С, а помимо этого сладкий перец богат витамином А, калием и магнием. Кроме того, уставшим людям нужно есть сезонные овощи, фрукты и ягоды. Вот сейчас то самое время, чтобы насытить организм витаминами естественным путем. Чем больше их будет в вашей тарелке, тем выше уровень энергии.
7: Кабачки, ребята, кабачки.
0: Это еще... Или это уже сезонное уже?
7: Сезонное, да.
0: Ну, это к овощам. У меня с ягодами история не складывается. Я не могу купить, например, 200 граммов ягоды каких-нибудь и поесть.
1: Мне почему?
0: Надо... Ну, потому что если я покупаю...
1: Ведро надо?
0: Больше ящик сразу.
1: Ой.
0: И потом объедаюсь, и потом не хочу. А потом опять хочу, и опять покупаю ящик. То есть все происходит вот таким вот образом, представляешь?
1: Тебе как-то умерить надо аппетиты.
0: Мне, кстати, черноплодная рябина нужна. Никто черноплодку не продает.
1: Так.
0: Ведро.
1: Отзовись, черноплодная рябина.
0: Ну, спасибо, по крайней мере, будем теперь бороться с усталостью квашеной капустой.
1: Да, нормально тоже.
0: Перцами и апельсинами, по-моему, очень неплохо.
1: Хорошо.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 7:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ. ООО «Любимое дело» салоны, «Любимая кухня». В центре Екатеринбурга накрапывает дождь. За окном плюс 14 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Дождь. Ветер будет северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 23 градусов. В Реже и в Ревде сейчас плюс 14, в Краснотуринске плюс 13.
2: Реклама.
8: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
9: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
8: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
10: Акция действует до конца августа этого года.

0: 7 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Всем доброе утро! Ну что, расскажем, что же вас ждет сегодня, потому что у нас уже в руках гороскоп на сегодня, 11 августа, вторник.
1: Овен, пора отпустить то, что давно в прошлом.
2: Телец, без поддержки добиться желаемого будет непросто.
1: Близнецы, работая над собой, не упускай из виду происходящее вокруг.
0: Рак, будь мягче по отношению к себе.
1: Лев, не позволяй другим влиять на твой выбор.
2: Дева, твои мечты могут стать реальностью.
1: Весы, в отношениях сегодня не обойтись без компромисса.
0: Скорпион, ты найдешь нужные слова и обернешь ситуацию в свою пользу.
1: Стрелец, кажется, запас твоего терпения почти исчерпан.
2: Козерог, твои старания наконец принесут плоды.
1: Водолей, день порадует яркими событиями и интересными встречами.
0: Рыбы, многозадачность станет твоим преимуществом.

0: Реклама.
1: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: 7 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Шевская от Краснофлотцев до Фронтовых бригад, также Серафима Дерябиной от Гурзовской до Шаумяна, Бебель от Пехотинцев до Тватуйской. Много машин на Черепаново, от остановок Черепаново до Стрелочников и на Фронтовых бригад от Бабушкина до Шевской.
9: 102.5. Jam FM.

0: 7 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов. Совсем скоро вручим классный приз. Пару пригласительных в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскреба Высоцкий. Я был и там очень классно.
1: Я
0: и
1: тоже.
0: И причем на Высоцком надо побывать несколько раз, потому что, во-первых, в разное время года, во-вторых, в разное время, утром, днем, вечером, абсолютно разный Екатеринбург. Посмотреть есть на что, у нас город очень красивый.
1: А в-третьих, с разными людьми можно сходить просто.
0: Да, но про музей даже говорить не буду, потому что там действительно история уникальная. Mm-hmm. Мерседес, например, одного Владимира Васильевича, Владимира Семеновича, чего стоит. И там уже его скульптура есть, натуральную величину.
1: Да, можно сфоткаться.
0: Можно сфотографироваться. Да, это все мы разыграем в нашей игрушке «Три в ряд», которая начнется уже совсем скоро. Ну, а прямо сейчас мы приглашаем всех-всех-всех желающих.
1: Если хочешь принять участие, то отправляй любимый смайлик на наш номер в Максе. Плюс 7 932 020 102 и 5. И пусть тебе улыбнется удача.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. В России сейчас нет предпосылок для мобилизации, заявил депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев изданию «Царьград». Он отметил, что потребности российской армии закрывают подписавшие контракт с Минобороны. Это противник разгоняет специально слухи про мобилизацию, чтобы дестабилизировать обстановку внутри России, цитируют депутаты издания. Также он отметил, что есть второй момент. Если мобилизовать миллион народа, всех же надо обуть, одеть, научить, дать оружие и технику. В конце июля о том, что необходимости мобилизации нет, заявлял также зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Перед началом учебного года мошенники придумали новую схему обмана. Выпрашивают деньги на нужды класса, представляясь школьными работниками. Могут позвонить родителям учеников, попросить скинуть деньги на музей, тетрадки или ремонт класса. Злоумышленники используют еще одну схему. Сообщают родителям первоклассников о том, что возникли технические проблемы. И для добавления ребенка в список обучающихся нужно продиктовать код из СМС. Дальше мошенники действуют по обычному сценарию. Об этом порталу Е1 рассказал эксперт Евгений Машаров. Граждан призывают быть бдительными. В Екатеринбурге объем нераспроданных квадратных метров в жилых новостройках вырос до рекордных значений. Сейчас в свободной продаже 76 650 квартир и апартаментов. Нераспроданных новостроек хватит на 4 года, отмечает «Новый день», ссылаясь на аналитиков сервиса «Объектив.рф». Предложение значительно превышает спрос, уточняют исследователи. На спрос по-прежнему сильнее всего влияют ипотечные продукты, а также прямые скидки от девелоперов. Вместе с тем аналитики фиксируют завышение цен в 20% сделок. Средняя цена квадрата к концу второго квартала года оказалась на уровне почти 177 тысяч рублей. В Екатеринбурге холодает. К концу недели к региону приблизится холодный циклон Леони, который пока располагается в районе Скандинавии. Циклон принесет осадки и похолодание, причем чуть ли не самое существенное за все лето. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. До середины недели он обещает в Екатеринбурге теплую погоду. К четвергу, 13 августа, и вовсе потеплеет до плюс 27 местами. Но сразу за ним в пятницу резко опустится температура до плюс 21 градуса. Продолжит постепенно снижаться, пока не достигнет плюс 16 в воскресенье. В течение этой недели почти каждый день ожидаются небольшие дожди. Самый яркий летний звездопад можно будет наблюдать в небе на этой неделе при условии ясной погоды. Пик активности метеорного потока Персеиды наступит в ночь на четверг, 13 августа. Во время пика можно увидеть до 100 падающих звезд в час. Прародительница метеорного потока – комета Свифта-Таттла. Последний раз ее наблюдали с Земли в 1992 году. В следующий раз она вернется только в 2126. Обращаясь вокруг Солнца, комета оставляет за собой шлейф пылевых частиц. Каждый август, когда Земля проходит сквозь него, частицы попадают в атмосферу нашей планеты и сгорают. Официальный курс доллара во вторник 82.61, евро 95.29.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 8 часов 2 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «Октранс». Официальный дилер «Джетур» автоцентр «Глазурит». За окном накрапывает дождь, плюс 15 градусов на нашем термометре. Синоптики же пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями. Дождь продолжится, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 21, плюс 23 градуса.
0: Реклама. «Джитур» — это твое направление. «Джитур» — это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца августа этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34-43-200. «Джитур» — управляй будущим.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу продолжается.
5: Утренняя джимнастика.
0: Jam.fm.

0: 8:05 в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Игра «Три в ряд» прямо сейчас в утренней джимнастике. Разыгрываем пару пригласительных в музей Владимира Высоцкого на смотровую площадку небоскреба Высоцкий. То есть мало того, что два билета на то, чтобы подняться наверх, еще два билета в музей. Это же шикарно.
1: Да.
0: Шикарно.
1: Идеально.
0: Целых четыре билетика получается. За них у нас сегодня поборется Дима. Он из Екатеринбурга, работает водителем и сейчас на работе. Дима, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: А у тебя какой автомобиль? Большой, грузовой или легковой?
2: Седан.
0: Седан. Ну, насколько я понимаю, это рабочий автомобиль, да?
2: Конечно.
0: Рассказывай давай, как ты стал водителем?
2: Это было давно.
0: Так.
2: Было желание двигаться.
0: Угу.
1: Нравится тебе путешествовать, нравится смотреть, нравится по дороге, да? Гонять.
2: Есть такое.
0: Пошел получать права, потом, наверное, приобрел себе первый автомобиль или нет, или не так все было?
2: Практически именно так и было.
0: Вот. А когда решил, что прям работать хочешь водителем?
2: Когда сдал на права.
0: То есть настолько понравилось, да, что сказал, все, хочу этим заниматься днями, ночью постоянно. Ну, мне кажется, все мальчишки хотят, да, этого?
2: Наверное.
0: То есть ты еще такой до сих пор небольшой ребенок. Нравится в машинке играть, вот я к чему говорю.
1: Кайфуешь.
0: Ну, я вот тоже вернулся из Беларуси и привез себе маленький БелАЗик.
1: А, да?
0: Ну, потому что мальчики, я говорю, для меня это самый дорогой подарок. Потому что мальчики всегда остаются мальчиками. Машинки могут быть разные, большие, маленькие, но они все равно машинки. Так, ну что, Дим, предлагаем тебе поиграть с нами. Желаем тебе удачи в нашей игре заранее. Ну, а сейчас давай послушаем правила.
1: Ярик прямо сейчас поставит для тебя три отрывочка из разных песен, и тебе нужно будет угадать всех трех исполнителей этих песен. Угадаешь, заберешь наш приз, заберешь билетики на смотровую площадку и в музей Высоцкий. Ну, сначала слушаешь, потом уже отвечаешь.
0: Готов?
2: Готов.
0: Удачи, поехали.

0: еще один. Прозвучали все кусочки. Теперь с тебя три названия.
1: Крайняя, которая была, Влад Костюшкин. Женщина, я не танцую.
0: Ну, не Влад, его Стас зовут, но засчитаем.
2: Но Костюшкин.
0: Да, ну Костюшкин. Так.
1: Ошибся чуть-чуть. Первую, вторую затрудняюсь.
0: Нет даже вариантов, да? Там про молнию, а вторая девушка пела про аромат любви, который манит. Нет, да, вариантов, Дим?
1: Так.
2: Ну давай, давай, соберись. Чуть-чуть дадим тебе шанс.
0: Ну, Дим, ладно, тогда не будем тебя мучить. Спасибо, что был сегодня с нами. Не расстраивайся, шпли новые смайлы. Поиграем, у нас игр много. Ну и в любом случае ждем всегда-всегда рады нашим постоянным слушателям. Ну а я сейчас обращаюсь уже всем-всем-всем, у кого в руках смартфоны. Кто догадался, точно и знает. Да я всех угадал. Угу. Вот прямо сейчас берешь и отправляешь их к нам по номеру плюс 7932-020-1025 в мессенджер Макс. Если будешь первым, заберешь приз на Jam FM.

8:12 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов. Подводим итоги нашей игры. Три в ряд. Напомним наши небольшие фрагменты. Это ты.

Да. Загадали мы сегодня Диму Билана, Ладу Дэнс и Костюшкина. Стас Костюшкин исполнял участник группы «Чай вдвоем». Первым правильный ответ нам прислала Екатерина. Последние цифры ее телефона заканчиваются на 5269. Катя, мы тебя поздравляем. Именно тебе вручаем наш главный приз. А это пара пригласительных в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскреба «Высоцкий».

0: Реклама.
1: Снижение потенции после 40. Это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
5: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал» – канализация, которая не ломается.
7: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.
8: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: «Джем-ФМ». Где пробки?
10: 8.18 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Шевская от краснофлотцев до фронтовых бригад, также Бебель от пехотинцев до Таватойской. Вторая Новосибирск от Умельцев до Палисадной, Черепаново до Стрелочников. Самое большое затруднение на фронтовых бригад от Электриков до Шевской. Длина пробки 1,5 километра, время проезда 25 минут.

0: 8:21 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов. Это утренняя гимнастика, Павел Павлович, Маргарита и Ярик. Сегодня 11 августа, вторник, город Екатеринбург, страна России, планета Земля. Все вроде бы рассказал, но вдруг нас инопланетяне слушают, хотя будут ориентироваться во Вселенной, где нас сигнал ловить.
1: На всякий случай.
2: Только нас слушают.
0: Как вы думаете, у инопланетян есть рабочие дни, то есть выходные рабочие?
1: Ну, конечно, у нас же есть, у них тоже.
0: Да? Ну, то есть мы в принципе...
1: Пусть поработают.
0: Для кого-то мы же тоже инопланетяне, да?
1: Ну да.
0: Можно себя так считать.
1: Они тоже там сидят и думают, а есть ли у них рабочие дни?
0: О работе мы сегодня решили поговорить. Вот я пришел на работу, смотрю, на подоконнике у нас такой завал, такой завал. А к нам гости приходят, между прочим, mm-hmm. уважаемые люди и так далее. Ну и просто хочется, чтобы было красиво. Взял и повыбрасывал все, навел порядок на подоконнике. А потом подумал,
1: да, молодец.
0: Да, но это было в рабочее время, понимаешь?
1: Ну, конечно.
0: Я какую-то часть времени потратил на то, чтобы прибраться
1: на подоконнике. Странно, если бы ты в субботу пришел и стал убираться.
0: Вот, и мы решили поговорить о том, что действительно мы же кое-что успеваем сделать на работе помимо работы.
1: Да.
0: Ну, то есть все равно, наверное, сидят, все время работают, отвлекаются, да? Кто-то там сходит кофе попить, например, кто-то там с подружками поболтать и так далее, кто-то шоколадку успевает съесть.
1: Да, кто-то детям своим напишет, например,
0: да,
1: что-нибудь.
0: Да, вот мы, например, возьми нас, ну, кофе это понятно, да? Каждое mm-hmm. утро начинается, чтобы проснуться нам, потом разбудить вас. Ну, вот я, например, частенько пользуюсь площадкой, на которой можно продать или приобрести вещи, которые уже не новые.
1: Mm-hmm.
0: И вот очень удобно, то есть у меня такая торговля тут идет еще периодически.
1: Я доказываю.
0: Причем меня уже коллеги просят, говорят, Павлович, у тебя так хорошо получается, найди нам что-нибудь там, или помочь, или продать, или купить.
1: Ты эксперт.
0: Ну, нет, правда, сейчас действительно удобно. Я уже не говорю про то, что мы находимся, у нас такая студия, она стеклянная, очень нас видно со всех сторон. Мы как в аквариуме находимся, в вольере, хотел сказать.
1: Ну,
0: на нас можете прийти и посмотреть, что, собственно, и делают люди. Всегда очень забавно, когда приходят люди, смотрят на тебя так немножко, ты смотришь на них и думаешь, наверное, что-то хотел человек спросить.
1: Да, и машешь, например.
0: А ему просто интересно узнать, например, как устроено радио внутри. Естественно, встречаешь практически всех коллег, потому что ты первый приходишь, потом начинают приходить все остальные, а у нас тут рядом с нами находится как раз секретарь, и все идут туда, получают uh-huh. ключи, соответственно, все тебе машут ручкой, ты им также машешь в ответ. И это, кстати, очень приятно, да?
1: Ну да.
0: А еще я не забываю заказать воду, потому что у меня дома стоит кулер, и периодически приезжает вода, и вот и все знают, что Палыч, тебе вода звонит, и все, Палыч заказывает воду. Они почему-то звонят именно в рабочее время мне,
1: да.
0: А в другое время не звонят.
1: Ну, слушай, это удобно, ты на работе, но зато с водой, все,
0: да,
1: договорился.
0: Да, и ты что успеваешь сделать на работе, кроме работы?
1: Я успеваю заказать что-нибудь на маркетплейсе, я успеваю договориться с подружкой о встрече, например, после работы, мы договариваемся,
0: план, да,
1: списываемся и встречаемся уже после работы.
0: Угу.
1: Потом я могу записаться, например, на какие-нибудь бьюти-процедуры,
0: а, кстати, да.
1: Ну, там, на ногти или там что-нибудь для волос.
0: Сейчас-то удобно, да?
1: Да, или к врачу записаться. Угу. Ну, вот есть какая-нибудь минутка свободненькая, 3 клика в телефоне, и все.
0: Это правда, подтверждаю.
1: А что дома тратить время? Здесь
0: я думал, почему так у нас прекрасно выглядит? Теперь я понял. Ты очень часто записываешься.
1: Куда-нибудь, да.
0: Какие-то процедуры.
1: А почему бы и не записаться?
0: Так, ну что, про себя немножко рассказали. Теперь хочется о вас узнать. Что ты успеваешь сделать на работе, кроме работы? Пиши нам в мессенджер Макс плюс 7 93 20 20 102 5. Там же находится наш канал, и там уже появляются сообщения. Также сообщения можно отправлять и нужно отправлять к нам в группу ВК. Пиши прямо на стене. Все сообщения попадают к нам, все читаем. За одно из сообщений у нас есть отличный приз. Присылай истории, будем читать, пообщаемся. Возможно, именно тебе сегодня достанется главный приз на Jam FM.

0: 8:29 в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Далее в утренней гимнастике яркие заголовки. Рита, у тебя уже готова?
1: Готова. Расскажу про настоящий дворец для кошек в Китае.
0: Дворец?
1: Да.
2: Реклама. Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК-застройщик. Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
3: Жилой квартал Никольский.
4: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
4: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308-48.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
0: 8:30 в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Прямо сейчас на Jam FM яркие заголовки.
1: Вы любите котиков?
0: Ну, а кто же их не любит? Мне кажется, интернет как раз из-за котиков и популярен такой.
1: На котиках и держится.
0: На котиках все держится. Вот они не знают, да?
1: В многоэтажном комплексе в Гуанчжоу живет около 1000 кошек более 30 пород.
8: 1000?
1: Да, пространство оформлено в традиционном восточном стиле с отсылками к атмосфере шелкового пути. Внутри желтые глиняные стены, арочки, мозаичные полы, а также всякие тематические фрески и скульптуры. В каких условиях живут животные?
0: Давай.
1: В прекрасных. Для питомцев обустроены просторные спальни, игровые дворы, то есть не просто комнаты, а дворы, и многоуровневые лежанки на каждом углу. Предусмотрен отдельный кошачий детский сад для маленьких котят, который содержится изолированно от взрослых особей.
0: Детский сад?
1: Да. В этом кошачьем ЖК, по-другому не могу сказать, живут мейн-куны, британские кошки, персы, сфинксы, рэгдоллы и другие породы. Билет стоит, ну, на наши деньги примерно 850 рублей. За эти деньги вы можете играть с пушистыми зверьками хоть целый день.
0: Ну, то есть, вот как вот кота-кафе, да, вот у нас же есть.
1: Ну да, только это кота-дворец.
0: Кота-дворец.
9: Кота-ЖК. Да.
0: Ничего себе. А кормит кто все их?
1: Все? Есть обслуживающий персонал, кошка сама себя не прокормит.
0: Вот я хотел сказать, зато.
1: Они же такие, ты сам
0: они
1: знаешь.
0: Они починили себе человечество.
1: Конечно, они так вообще и живут, на этом держатся, на этом основывается их философия кошачья.
0: Одни люди им платят, другие люди их гладят, третьи люди их кормят.
1: Да.
0: Я хочу быть котом.
9: Да.
1: Я тоже.
9: В детском саду.
0: Там нет еще трех мест?
1: С лежанкой на каждом
0: углу. Для двух котов и одной очаровательной кошечки.
1: Да, маленькой.
9: Это были яркие заголовки на Jam FM.
3: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 8:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM. ООО «Торговый комплекс Докер». Солнце появилось за окном, дождь закончился. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями. Дождь будет периодически, видимо, появляться в течение дня. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 21, плюс 23 градуса. Сейчас наш термометр замер на цифре 15. Итак, расскажу, что в наших городах области происходит. В Первоуральске сейчас плюс 14, в Полевском плюс 13, в Асбесте плюс 15, в Туринске плюс 16 градусов.
3: Реклама.
10: Строим новое!
11: Ремонтируем любимое!
10: Покупаем в Докер! Торговый комплекс Докер. Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: 8 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Всем доброе утро, Павел Павлович, Маргарита и Ярик, утренняя джимнастика. С вами сегодня обсуждаем классную тему про твою работу. Пока начальник не слышит, мы сегодня говорим, что ты успеваешь сделать на работе, кроме работы, кроме работы. Я вот знаю, что многие, сидя на работе у себя, успевают позвонить на Джем ФМ и что-нибудь выиграть.
1: Кстати, ну неплохо же.
2: Хорошо,
0: отличный вариант.
1: Классно. Все конечно, в плюсе.
0: Вообще, поэтому мы как раз за таких людей. Ярик, тебя что успевает, что ты успеваешь сделать, кроме работы на работе?
2: Ну, во-первых, мне повезло с работой, потому что здесь меня окружают очень творческие люди.
0: Вот
2: хорошие.
0: Повезло тебе с коллегами. Да. Тут уже не поспоришь.
1: Да,
0: не
1: тут
0: поспоришь.
1: Вообще без вариантов.
0: Это прям
2: также еще творческие IT-специалисты. Например, я могу втихаря подойти обратиться, например, что если что-нибудь там сломалось, у меня ноутбук у меня закомпризничал или компьютер, подойти договориться, ребята, и посмотрите ли, а что там у меня такое интересное, и помогают ребята, идут навстречу, конечно же.
1: А, ну тоже
2: выручают,
1: хорошо.
2: То есть пользуясь служебным положением, чиню свое.
1: Не, то есть ты работаешь, а техника чинится.
2: А техника чинится, вот.
0: Ну нет, да, правда, действительно, спасибо коллегам, здесь есть такая уникальная возможность, потому что вокруг специалисты широчайшего профиля, и всегда помогут в этом плане, да.
1: Причем
0: спасибо.
1: С разными вопросами.
0: Да, и Рите тоже помогают.
1: Да,
0: всегда. И мне помогают, да всем помогают.
1: Конечно.
0: Так, ну хорошо, давайте почитаем, что нам еще пришло, и хочется, чтобы вы не только писали, например, чем ты успеваешь заниматься на работе, кроме работы, но еще кем работаешь, потому что профессия все-таки откладывает отпечаток.
1: Да.
0: Ну, например, водитель может покататься на машине, да? Конечно.
1: Хороший отпечаток.
2: Покатать чего-нибудь.
0: Или покатать кого-нибудь, или куда-нибудь сесть по своим делам.
1: Да.
0: Так, давай.
1: Лена пишет, успеваю пересадить цветы на работе, погулять по городу во время обеда и поучаствовать в конкурсах. Интересно, ты свои цветы из дома, которые берешь, пересаживаешь, или которые на работе?
0: А, да, кстати, особенно, наверное, ну, отделы, где девочки работают, у них же всегда есть цветочки.
1: У них всегда красота, вкусно пахнет.
2: Да. У меня знакомая работает крановщиком вот на башенном кране,
0: так.
2: У нее вся кабина в цветочках.
0: Вот.
2: Даже фотографию показывает.
0: И когда она это успевает сделать? Конечно
2: успевает.
0: Же, вряд ли она остается после работы их поливать. Во время работы. Ну что с цветами? Надо же там что-то делать с ними. Какие-то усы отрезать. Что там происходит с этими?
2: Пропалывать.
1: Забавно очень.
0: Да. Вчера на работе пришло сообщение нам от Кати. Вчера на работе быстренько сделала маникюр. Быстренько. Как ты, Рита, можешь сделать быстренько маникюр?
1: Я не знаю, я не умею сама себе.
0: Сколько ты тратишь времени на маникюр?
1: Ну, 2 часа где-то. Ну, и то в салоне.
0: Катя,
1: сижу.
0: Кем ты работаешь, что ты успела быстренько сделать маникюр?
1: Катя, давай, пиши лайфхаки.
0: Да.
1: Девчонкам надо, это жизненно необходимо.
0: А может, у нее есть такой аппарат? Я сейчас видел аппараты такие. Пальцы туда суешь, достаешь, а там уже все маникюр.
1: Ой, мне нужно для разных частей тела такие аппараты. Ну, для волос, для ресниц.
0: Кстати, с прическами я тоже видел аппарат такой. На большую точилку, похоже, голову туда засовываешь.
1: Чем ты интересуешься? Почему я это не вижу.
0: Так это все в ленте выпадает, хочешь не хочешь, но влазит, смотришь, откуда это непонятно.
1: Интересно.
2: Неправда это все.
0: Я не знаю, может это и может, конечно.
2: Скорее.
0: Но выглядит фантастически, мне
1: Мне
0: кажется...
1: нравится, что вы об этом говорите, а не я. Я просто со стороны наблюдаю.
0: Рита, ну мы как бы следим, понимаешь, за трендами.
1: За модой,
0: конечно. Просто я мечтаю, что появился уже такой аппарат для женщин. Туда зашел, так, кнопку нажал, вжик-вжик вышел с маникюром, с прической, там, не знаю, с макияжем, что там вам еще
1: чтобы
0: нужно делать.
1: Чтобы нас не ждать?
0: Да, чтобы на это не тратить уже время, чтобы вы никуда не опаздывали.
1: Я тоже мечтаю, да.
0: Ладно, немножко отвлеклись по теме. Что ты успеваешь сделать на работе, кроме самой работы? Успевай нам написать. Напиши, кстати, кем ты работаешь, тоже интересно. Плюс 7-932-020-1025 наш мессенджер Макс. Также там находится наш канал Джем ФМ, либо пиши в группу ВК.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: Уэстады Петрович. Санкт-Петербург. Угрен 106-784-754-56-55.
2: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
3: ООО «Специализированный застройщик. Форум ЖК Доминанта». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta.gb.ru.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: 8.49 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы машин от Чурсада Фурманова, также Вильгельма до Генинаца, Хорвата Красноалесия, Донбасской, Бибеля от Никольского переулка до Таватуйской. Много машин на фронтовых бригад от Бабушкина до Ашевской и на космонавтов от Турбинной до Челюскинцев.
4: 102.5 Jam FM.

0: 8 часов 52 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Ну что, продолжаем играть с теми, у кого есть время, желание и возможность такая. И прямо сейчас она предоставляется, потому что совсем скоро наша игра «Мальчики и девочки», в которой мы разыграем отличный приз. 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». А кто не любит пиццу? Пиццу любят все.
1: Конечно, я тоже обожаю. Игрушка, кстати, классная, веселая, интеллектуальная, отличная возможность у тебя появляется в нее поиграть, поучаствовать. Чтобы это сделать, отправляй любой смайлик на наш номер в Максе. Плюс 7 932 020 102 и 5. Нам нужны и мальчики, и девочки.

0: 9 часов 1 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джим ФМ ООО СЗ Проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на Джим ФМ.
2: Доброе утро. Навести порядок в сфере общественного транспорта призвал президент Путин на заседании Президиума Госсовета. Он подчеркнул, что в этой сфере немало недобросовестных или даже полукриминальных структур, которые нарушают правила перевозок, извлекают прибыль за счет снижения безопасности, цитирует президентом агентство «Интерфакс». Президент Путин участвовал в заседании в режиме видеоконференции из Бурятии. Предыдущее заседание Президиума по вопросам развития общественного транспорта проходило в августе 2023 года в Кремле. Тогда Владимир Путин ставил, в частности, задачи по обновлению парка. В России планируют обновить 85% общественного транспорта до 2030 года. Логистические объекты «Вайлдберрис» в Воронежской области были эвакуированы в соответствии с требованием безопасности, сообщила сегодня пресс-служба компании. Губернатор региона Александр Гусев ночью сообщал об угрозах удара БПЛА в Воронеже и Бобровском районе. Пишет РБК и напоминает, что склады «Вайлдберрис» начали подвергаться атакам дронов ВСУ со второй половины июля. Под удары попали склады в десятках регионов, в том числе в Подмосковье, Краснодаре, на Ставрополье, в Свердловской, Волгоградской областях, в Удмуртии, Татарстане и других регионах России. В Екатеринбурге в здании постоянного представительства Республики Татарстан появился стихийный мемориал в память о погибших в Нижнекамске в результате атаки ВСУ. Здание находится на улице Сака Иванцетти, 24, пишет «Комсомольская правда». Напомню, утром 10 августа дроны атаковали и производственные, и гражданские объекты. По данным главы Татарстана Рустама Миниханова, погибли 13 человек, в том числе один ребенок. Еще 78 жителей пострадали, 25 из них госпитализированы. В Татарстане объявлен траур. Соболезнования семьям погибших выразил свердловский губернатор Денис Паслер. Свердловская МЧС продлила предупреждение о сильных ливнях. Сегодня снова местами возможны порывы ветра до 17 метров в секунду, из-за чего возможно ухудшение пожароопасной обстановки. Спасатели призывают свердловчан быть осторожными на улице, обращать внимание на целостность проводов ЛЭП. Автомобилистов призывают прекратить движение в грозу, когда снижена видимость и растет риск ДТП. Синоптики обещают похолодание к концу этой недели до плюс 16 днем, в воскресенье плюс 11 ночью. До четверга включительно будет тепло от 22 до 25 градусов. В пятницу температура начнет резко падать. Дожди ожидаются каждый день, кроме среды и четверга. Летом приступы мигрени учащаются из-за жары и духоты, так как одновременно действуют сразу несколько провоцирующих факторов. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог Наталья Кадымова. Мигрень – это хроническое неврологическое заболевание с приступами сильной пульсирующей головной боли. Приступы могут сопровождаться тошнотой, рвотой и повышенной чувствительностью к свету и к звукам. Летом особенно важно соблюдать меры профилактики. Достаточно пить, не пропускать приемы пищи, избегать перегрева, на солнце использовать головной убор и солнцезащитные очки, сохранять привычный режим сна даже во время отпуска. Официальный доллар 82,61, евро 95,29.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 9 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За окном солнечно, плюс 17 градусов на нашем термометре. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями и временами дождь. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, а вот температура днем поднимется до плюс 23 градусов.
1: Реклама.
5: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
6: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсии, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
5: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
6: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
8: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
9: Утренняя гимнастика.
1: Джем ФМ.

0: 9 часов 12 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов. Начинается игра «Мальчики и девочки» в утренней гимнастике. Прямо сейчас разыгрываем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Знакомимся с нашими игроками. За мальчиков играет сегодня Андрей, он из Екатеринбурга, работает на небольшом производстве. Андрей, доброе утро.
1: Доброе.
0: А что выпускает ваше небольшое производство?
1: У нас аромапродукция.
2: О, прикольно, аромапродукция.
0: Но она же не может быть большой, да, большим производством. Потому что, мне кажется, арома – это же маленькие пузыречки.
2: Такая нишевая.
0: Нишевая.
1: Да. Ну, да. У нас различные, да, на самом деле, и разного объема они.
0: Ага.
2: Классно, а всякие запахи.
0: Ты за что отвечаешь непосредственно на работе?
1: За изготовление.
2: То есть ничего себе.
0: Ты нюхаешь непосредственно или как? Или разливаешь, или что там?
2: Смешиваешь?
1: И разливаем, и фасуем, и смешиваем все, что угодно.
2: Класс.
0: Ну,
2: технолог он.
0: Я хотел сказать, что, во-первых, от Андрея должно хорошо пахнуть.
2: Всегда.
0: Это раз.
1: Да, да.
0: А во-вторых, у Андрея нет проблемы, что подарить на 8 марта. Или 23 февраля.
2: Всегда нет такой проблемы.
0: Всегда.
2: На день рождения, на любой праздник, на Новый год.
0: О, Андрюх пришел. Знаю, что подарит. Новый аромат. Слушай, ну здорово. Играешь ты с Марией. Мария у нас мастер по ремонту. Одежда только собирается на работу. Маша, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: А ты какую одежду ремонтируешь?
3: Я, в принципе, любую одежду ремонтирую. Чехлы для музыкальных инструментов шью. То есть
2: ничего
3: профиль
2: себе.
3: У меня большой. Подожди. А одежду именно я не шью. Но из
2: ткани
3: любого изделия могу переделать, да, в конфетку.
4: Слушай, Маш, мне вот для синтезатора надо чехол, кстати.
0: Все, видишь, да. Вы с Машей потом поговорить. Можешь шить Ярику и чехол?
4: Для синтезатора.
3: Я думаю, что возможно.
4: Супер,
0: вот.
4: Супер.
0: Ну все,
2: есть контакт.
0: Они нашли друг друга.
2: Да.
0: Ладно, давайте сейчас все-таки к нашей игре у нас, потому что все готово. Ну а что нужно будет делать, рассказывает наша Маргарита.
2: Для каждого из вас мы приготовили по 3 вопроса, на которые, как обычно, предложим по 2 варианта ответов на выбор. Палыч приготовил вопросы для Маши, я для Андрея. Все просто, кто даст больше правильных ответов, тот и заберет наш сегодняшний приз.
0: Всем удачи, поехали! Андрей, первый вопрос для тебя.
2: Анаген – это самая активная фаза роста ногтя или роста волоса?
1: Ну, скорее всего, ногтя.
2: Нет, волоса.
0: Так, будем знать. Ваш вопрос для тебя. В каком районе Екатеринбурга находится Октябрьская площадь? В Верхесецком районе или Кировском?
3: В Верхесецком.
0: Да, абсолютно верно. Перед домом правительства. Там частенько сейчас артисты стали выступать. 1-0. Андрей, вопрос для тебя номер 2.
2: Бок чой – это китайская капуста или китайские огурцы?
1: Капуста.
2: Абсолютно верно. Это такая китайская капустка с листьями. Не кончанчиком, а листочками.
0: А, это как репка, только с которой торчат листики.
2: Ну, не совсем. Это как салат.
0: Понял, ладно. Маша, вопрос для тебя номер 2. Является ли жалейка струнным музыкальным инструментом? Да или нет?
3: Нет.
0: Да, духовой инструмент. То есть ты ответила правильно. Она не является. Так, 2-1. Девочки, пока впереди. Андрей, надо давать правильный ответ.
2: Фолиевая кислота – это витамин группы А или Б?
1: Б.
2: Абсолютно верно. Витамин группы В9.
0: Маша, вопрос для тебя. Какой цвет имеет медный купорос? Голубой или зеленый?
3: Зеленый.
0: Нет, голубой. Ну что у нас, счет равный стал? 2-2. Поэтому прямо сейчас будет общий дополнительный вопрос. 1-2. Кто на него даст свой ответ быстрее и громче соседа, тот и заберет приз. Готовы? Итак, внимание, да. Общий вопрос. Сегодня у нас вторник. Сколько букв в слове вторник?
3: 5.
0: Нет.
1: 5.
0: Нет.
3: Ой.
0: Нет.
2: Ребят,
0: шесть. Сколько?
3: 7.
0: Да, наконец-то Маша дала правильный ответ. 7 букв в слове вторник. Ну, вы считали хорошо, с 5 начали. 5,
2: да.
0: 6.
2: По нарастающей.
0: 7.
2: С прогрессией.
0: Ну, тем не менее, сегодня девчонки досчитали быстрее, до 7. Андрей, тебе, говорим, огромное спасибо. Спасибо за игру. Ну и ждем новых смайлов. Поиграем в следующий раз, хорошо?
1: Все, спасибо, спасибо.
0: Давай, тебе
2: все,
0: спасибо
2: пока.
0: За настроение, удачи в работе. Ну а Машу поздравляем с победой!
3: Ура! Спасибо!
0: Тебе огромное спасибо. Настроение у тебя улучшается, потому что тебя ждет встреча с прекрасным с едой. Ты получаешь сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс».
3: Супер, спасибо. Всем хорошего рабочего.
5: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович. Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
6: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
7: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы Джем ФМ
10: 235-0905.
9: 235-0905.
11: Джем ФМ.
12: Где пробки?
0: 9 часов 19 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
4: 4 балла на страничке Яндекс.Карты. Местами затруднения. Стоят улицы Амундсена от Бардина до Объездной. Также Объездная от Московской до Амундсена. Машина от Щерса до Фурманова. Много машин на Завокзальной от Мельковского переулка до проспект Космонавтов. На Бебель от Пехотинцев до Тульской. И на Шевской от Фронтовых бригад до Промышленного проезда.
5: Реклама.
13: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 9 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. Далее яркие заголовки. Рита, о чем они будут?
1: Стал известен возраст смешариков.
0: Ну, наконец-то.
2: Реклама. Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: «Джем-ФМ».
0: Половина десятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. Прямо сейчас на Джем-ФМ яркие заголовки. Ну и судя по улыбке Риты, что-то будет интересное.
1: Да.
8: Что-то яркое.
1: Вы любите смешариков?
0: Ну, обожаем. Они же к нам приезжали, Смешбенд.
8: Смешбенд, вообще
0: класс.
8: В гостях
0: у нас были.
8: Вообще.
0: Ну и мультик, на самом деле, он такой, больше, чем мультфильм. У них же очень много социальных проектов, они же такие. И причем на любой возраст, там же не для детей совершенно. Ну, то есть и для детей, и не для детей, вот
1: да.
0: Так.
1: Да, вот, кстати, про возраст. Создатели смешариков раскрыли реальный возраст. Героев.
0: Интересно, кстати, вот никогда не задумывался, сколько им лет.
1: Да. В официальных соцсетях мультсериала появился пост о том, сколько лет персонажам Ромашковой долины. Итак, внимание, пошли по списку. Крошу и ежику по 9 лет.
8: Так.
1: То есть тут вообще будут сейчас разные поколения.
0: Подожди, 9 лет, ну они же, да, я думаю, им постарше.
1: Они дети,
0: я
1: да.
0: думал, они подростки где-то.
8: Ага.
1: Нюше и Барашу по 12, вот они как раз подростки.
0: Да.
1: Они постарше.
0: С
1: Лосяшу
0: Барашем?
1: 40.
0: Подожди, Барашу 12?
1: Да.
0: Слушай, он такой поэт, мне кажется, он там уже такой жизнь.
1: Он юный поэт.
0: А мне кажется, он такой, знаешь, уже пожил, уже знает.
1: Нет, ему 12.
0: Ничего себе, не подумал бы.
1: Лосяшу 40.
0: И не дашь ведь, знаешь, так? Да. И не дашь. Выглядит прекрасно. Такая разница, причем резко, там что-то 9, 9
1: да.
0: 40.
1: Да.
0: А где там 25, 30, куда?
1: Я не знаю, почему так. Копатычу 45.
0: Ну, это, ладно.
8: Там нормально, да.
0: Опадет.
1: Самыми старшими оказались...
0: Пусти меня, пчела.
1: Каркарыч.
0: Каркарыч самый старший?
1: Ему 61.
0: Каркарыч.
8: Ну, он мудрый, почему?
1: А Завуни вообще 72.
8: Опа.
0: Ну, слушай, они с Нюшей на одной волне.
1: Ну да, но почему-то Нюша 12, а Савуни 72.
0: Им есть о чем поговорить.
1: Она как ее бабушка.
8: Ну, получается, что бабушка.
0: Ну, Савуни самая старшая?
1: Да, но они 72. Все вместе живут, отлично существуют,
0: да.
1: Как друзья. На самом деле они вообще просто могут друг друга не понимать.
0: Слушай, а нет возраста Пина мне, вот еще, который все там мастрит делает?
1: Кстати,
0: вот этот. Нет?
1: Да, там про Пина непонятно. Ему вроде как 31.
0: Так.
1: Но по пингвиньему. То есть не здесь.
0: То есть, переведите на. То есть этим всем по-человечески, насколько я понял.
1: Никто не может сказать, сколько ему по-человечески лет, возможно, побольше или поменьше.
0: Напишите, сколько Пину лет, кто знает, вы с ним знаком лично. Вопросик у нас.
1: Раскройте возраст Пина. А может быть, он, кстати, завидный жених.
0: А может, он.
1: И кто-то рассмотрит его кандидатуру.
0: О-ля-ля. А там же у Пина еще тут есть, как он, сыночек же, который он запускал куда-то в космос.
1: А, ну вот, в общем, может, 31 вполне может быть.
0: То есть, в принципе, да. Ну, в общем, если есть, вот у нас пока с Пином непонятки,
1: да?
0: Вот это возраст у них, вот это да.
1: Вот это расхождение.
0: Себе. Да, Савуни, не знаю, наверное, меньше всех радовалась, когда узнала эту новость.
1: Ну, здоровье ей.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 9 часов 33 минуты в Екатеринбурге. И спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ. ООО «Любимое дело», салон и любимая кухня в центре города. Сейчас плюс 17 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 21, плюс 23 градуса. В Реже и в Ревде сейчас плюс 16 градусов. В Краснодуринске плюс 15.
2: Реклама.
7: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
9: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
7: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца августа этого года.

0: 9 часов 40 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов.
1: Всем доброе утро! Ну что, расскажем, что же вас ждет сегодня, потому что у нас уже в руках гороскоп на сегодня, 11 августа, вторник.
2: Овен, пора отпустить то, что давно в прошлом.
3: Телец, без поддержки добиться желаемого будет непросто.
2: Близнецы, работая над собой, не упускай из виду происходящее вокруг.
1: Рак, будь мягче по отношению к себе.

0: Дев, не позволяй другим влиять на твой выбор.
1: Дева, твои мечты могут стать реальностью.
0: Весы, в отношениях сегодня не обойтись без компромисса.
2: Скорпион, ты найдешь нужные слова и обернешь ситуацию в свою пользу.
0: Стрелец, кажется, запас твоего терпения почти исчерпан.
1: Козерог, твои старания наконец принесут плоды.
0: Водолей, день порадует яркими событиями и интересными встречами.
2: Рыбы, многозадачность станет твоим преимуществом.

0: Где пробки?
1: 9 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Завокзальная, от Мельковского переулка до Космонавтов, также Шевская. От остановки Шевской до промышленного проезда, Бебель от Пехотинцев до Таватуйской. Много машин на объездной от Московской до Амундсена. На проспект Космонавтов от Мельковского переулка до Челюскинцев и на машинной от Щёрса до Фурманова.
2: 102.5. Джем ФМ.

0: 9 часов 50 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Всем доброе утро. Сегодня мы обсуждаем тему, что ты успеваешь сделать на работе, кроме работы. Хочется узнать, кем ты работаешь, ну и что успеваешь все-таки за время своей основной работы воплотить. Почитаем сообщение.
1: Маша пишет: успеваю узнать новое о городе, в котором живу. Уже 8 лет. Работаю педагогом-психологом в детском саду Среднеуральска. Иногда просят сходить вместе с группами на экскурсию с гидом, в библиотеку или музей. Узнаю много интересного. Про наскальные рисунки на озере, про найденные наконечники стрел древних людей, как строились ГРЭС и многое другое. Потом рассказываю местным жителям и гостям города.
0: Угу. Слушай, ну здорово.
1: Прикольно, да, что работа такая полезная.
2: У меня у знакомого, кстати, хобби такое. У него есть металлоискатель, и вот он ходит, ищет вот эти всякие стрелы, эти наконечники.
0: Но он это ищет всякое в нерабочее время. Ну, или да. Это основная работа его?
2: Он может совмещать, да, он такой.
0: А, хорошо. Таня пишет: привет, GMFM, на работе я успеваю позавтракать, пообедать
1: так.
0: И перечитать все-все-все новости. В общем, совмещаю приятное с полезным. А еще успеваю потрещать языком, посплетничать. Но работу успеваю всю сделать.
1: Молодец.
0: Мне кажется, в бухгалтерии Таня работает.
1: И она так быстро: но работу делаю всю, если вдруг начальник прочитает.
0: Ну, нет, вообще логично. Мне кажется, очень похоже на работу бухгалтерии, когда они сидят, работают и в то же время чик-чик-чик могут разговаривать.
2: Отдельный привет бухгалтерии.
0: Конечно. Нашу бухгалтерию очень любим, и они тоже всегда все вовремя делают.
1: Да.
0: И у них всегда это сходит, как там, сальдо, да, называется?
1: Да, дебет с кредитом.
0: Да, и пускай всегда сходится. Еще одно сообщение пришло от Кати. Доброе утро, любимое радио. Я успеваю попить чай с коллегами, обсудить жизненные моменты. В обед, если хорошая погода, сходить прогуляться, и сразу настроение совсем другое становится.
1: Ну, классно же.
0: Кем ты работаешь, Кать?
1: Кать, напиши и вообще пишите все, кем вы работаете. Это интересно, узнавать, что вы успеваете в свою профессию. Да.
0: Да. Что ты успеваешь делать на работе, кроме работы? Я подумал, сейчас кто-нибудь послушает и выберет, возможно, профессию себе.
1: Может быть, с которой удобно совместить приятно с полезным. Да.
0: Нет, есть вообще профессия с свободным графиком, например. Либо, как сейчас
1: фриланс
0: называют,
1: какой-то,
0: фриланс,
1: да.
0: Когда можешь совмещать работу из дома. Но это уже немножко не то. Хотя... Пиши.
1: Хотя тоже можно совмещать, почему бы и нет, дома.
0: Пиши и ты. Что ты успеваешь сделать на работе, кроме самой работы? Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Наш контакт в мессенджере Макс. Там же находится наш канал GMFM. Либо пиши в ВК, где тебе удобнее. Все почитаем уже совсем скоро. Кому-то из вас вручим отличный приз на GMFM.

0: новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Власти Узбекистана направили в Россию спецгруппу после гибели 8 своих граждан в Нижнекамске из-за удара ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана. Иностранцы жили в хостеле, работали на стройке одного из предприятий. Еще один погибший постоялец из Таджикистана. Всего пострадали более 20 иностранцев. Напомню, накануне утром дроны атаковали и промышленное здание Нижнекамска, и жилые дома. Всего погибли 13 человек, в том числе 5-летняя девочка. Ранения получили 75 человек. 25 из них госпитализированы, пишет российская газета. Вода в кранах в Екатеринбурге станет чистой через несколько дней, пообещал мэр Алексей Орлов, пишет портал 66. Напомню, перед выходными коммунальная авария затронула сразу 6 районов Екатеринбурга. Из-за перебоев сначала не было холодной воды, затем и горячей. После завершения аварийных работ на станции водоподготовки холодную воду подали в полном объеме. Могут возникать небольшие перепады давления, потому что специалисты собираются по очереди промывать фильтры на двух станциях. В нескольких районах Екатеринбурга пока нет горячей воды. Ее восстановят, когда холодное водоснабжение стабилизируется, уточнил мэр. Рекордное количество заявлений подано в этом году в уральские колледжи и техникумы. Почти 141 400, сообщает пресс-служба облправительства. Больше всего абитуриентов в Екатеринбургском экономико-технологическом колледже – 15 300. На втором месте Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства – 9 300. Как рассказывал в соцсетях губернатор Паслер, 60% девятиклассников поступают в техникумы и колледжи. В регионе работают 13 кластеров федеральной программы «Профессионалитет». Студенты обучаются на современном оборудовании, проходят практику на предприятиях, трудоустраиваются, пишет «Комсомольская правда». Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят свердловчан помочь в поисках подростка. 16-летний Фарамус Насиров пропал 5 августа. Волонтеры просят жителей Арамиля и окрестности отправлять им записи своих видеокамер и видеорегистраторов с 4 утра 5 августа до полуночи того же числа. Последний раз мальчика видели по адресу Карла Маркса 2. Записи с городских, частных камер видеонаблюдения и видеорегистраторов поисковики уже просмотрели. Особые приметы юноши – рост 180 сантиметров, худощавый, волосы темные, глаза карие. Фото есть на городских порталах, в том числе на портале «Комсомольская правда» Екатеринбург. Те, кто видел подростка, просят связаться с волонтерами или позвонить по номеру 112. Школьная форма становится трендом взрослой моды в этом году. В гардеробе взрослых людей все чаще появляются жилеты, галстуки, лоферы и плиссированные юбки. Об этом рассказал ректор Московского художественно-промышленного института, член Президиума Российской палаты моды Алексей Егоров. По его словам, в привычных строгих вещах россиянки видят образ собранности и организованности. Также классический стиль чаще всего выбирают женщины старше 35. А одним из ориентиров в одежде называют российских телеведущих, сообщает издание Life.ru. Официальный курс доллара во вторник 82.61, евро 95.29.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 10 часов 5 минут в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Октранс». Официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазурит». За окном сейчас плюс 19 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями и временами дожди. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 21, плюс 23 градуса.
0: Реклама. «Джетур» – это твое направление. «Джетур» – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца августа этого года в автоцентре «Глазурит Джетур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джетур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джетур» – управляй будущим.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу продолжается.
5: Утренняя джимнастика.
0: Jam FM.

0: Реклама.
1: Снижение потенции после 40 – это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО – Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-20-20.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
5: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угрен 106-784-754-56-55.
8: Телефон рекламной службы Jam.fm.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam.fm.

0: Найближей. 10 часов 20 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Время подвести итоги и темы утра. Ну и разыграем пару билетов прямо сейчас на спектакль-концерт Music Hall, категория 12+, среди всех сообщений, которые вы нам присылали. А присылали вы сегодня, кстати, хорошо. Умницы. Ну, тема хорошая, интересная, яркая. Сегодня мы обсуждали, что ты успеваешь сделать на работе, кроме своей работы.
1: Да. Люба пишет: успеваю много посолить огурцы, приготовить еду, помыть полы, люблю свою работу и разъездной характер работы. С правильным планированием можно много успеть.
0: Пунктик «посолить огурцы» меня заинтересовал. Да. Кем ты работаешь?
1: Видимо, из дома работает.
0: Посолить огурцы.
1: Ну, я не знаю, интересно.
0: Прекрасно. Наташа пишет: доброе утро, работаю в лаборатории, работа сидячая, поэтому помимо работы у нас обязательно утренняя зарядка. Мы всем коллективом выходим в коридор,
1: молодцы,
0: подальше от посторонних глаз, и делаем зарядку. А, по-моему, это хорошо,
1: представляешь? Это гениально.
0: Всем коллективом как-то, ну, весело, мне кажется.
1: Мы втроем, представляешь, там раз, два, три, четыре.
0: Да, вот Игорь написал: поспать успевает.
1: Это когда, интересно?
0: Не знаю.
1: А работу сделать успеваешь?
0: Игорь,
1: напиши,
0: я не буду
1: секрету
0: называть твою фамилию. Сейчас все, да, у кого в подчинении Игорь, такие: ага.
1: Кто здесь
0: кто
1: спит?
0: Не, кто Игорь? Ну, а сообщение, которое мы сегодня решили выбрать и отметить, пришло от Оли. Доброе утро, Екатеринбург и Джем ФМ. Я приезжаю на работу на час раньше, чтобы занять место на парковке в центре. Как это знакомо, да?
1: Mm-hmm.
0: Мы приезжаем на несколько часов даже раньше. Ну и утро начинается с получасовой тренировки. Для этого у меня в аптеке есть спортивная одежда, коврики и гантели. У меня в аптеке, объясню просто, Оля работает в аптеке.
1: Mm-hmm.
0: Не в аптечке, в автомобиле. Все там. Коврик, одежда, гантели из аптечки. Занятия придают заряд энергии, бодрости и хорошего настроения на весь день. И даже больше позитивный настрой помогает мне в работе с клиентами аптеки. Ведь кроме таблеток важен импульс, толчок к выздоровлению. Желаем всем крепкого здоровья. Я вот тоже к некоторым
1: крутая,
0: прихожу,
1: молодец,
0: и чувствую, прямо импульс идет. И
1: ну
0: у нее
1: да,
0: хочется покупать.
1: Поддерживают.
0: А кому-то приходишь, такие вяленькие, да, и даже брать ничего не хочется.
1: Ну потому что они зарядку с утра не делают.
0: Вот, Оля, импульс должен быть. И мне кажется, это неважно, где ты работаешь, в аптеке или любой. Всегда, когда приходишь и понимаешь, что если человек заряжен позитивно, настроен, у него есть импульс, он, значит, сделал зарядку.
1: 100%, даже 200.
0: Оля, спасибо тебе. Да правда, как бы на своем рабочем месте, ну, с кислой миной, мне кажется, неважно, кем ты работаешь,
1: да,
0: никому не хочется общаться с человеком.
1: Взяла гантельки и вперед, раз, два, три, четыре.
0: Вот у Ириты какой импульс.
1: Да.
0: С тобой хочется говорить.
1: Да.
0: Не договорился с тобой за 4 часа. Ну что, вручаем мы тебе, Оль, наш главный приз, а это пара билетов на спектакль-концерт «Music Hall».
1: На правах рекламы.
0: Тебя ждет музыкальное путешествие по 17 мировым мюзиклам. Чикаго, Кабаре, Кошки и Нотр-Дам-де-Пари.
1: Все вокальные партии исполнители поют на языке оригинала, создавая атмосферу бродвейского шоу.
0: Спектакль пройдет 14 августа в Летнем театре парка Маяковского.
1: Для зрителей старше 12 лет.

0: 10 часов 28 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов. Далее на Jam.fm яркие заголовки. Рита, хочется узнать, что ты там нашла.
1: Автомобили стали объектами интерьера.
0: Интересно.
2: Реклама. Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал» – канализация, которая не ломается.
3: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт – septic96.ru.
4: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф. Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Калтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48. За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия e1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
5: Телефон рекламной службы Jam.fm.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
0: Jam.fm. Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Прямо сейчас на Jam.fm яркие заголовки.
1: Машины стали часто использовать как стильный элемент декора в домах и офисах. Вот прям автомобили. Прям с фарами, с кузовами.
0: Это же часть автомобиля?
1: Иногда части, иногда и полностью загоняют.
0: Полностью автомобиль? Слушай, я тут недавно был в Москве, там есть такое замечательное место, Чудо-остров, и там, в общем, возможно, всякие аттракционы, качели, карусели, и там есть магазинчики всевозможные. И вот один был магазинчик, прокошечек, по-моему, Hello Kitty вот эти, и там есть он такой, весь розовый, и там стоит пол автомобиля вот такого розового, знаешь, автомобиль Жук, такой полукругленький, такой с фарами.
1: Девчачий такой.
0: Да, и он розового цвета, весь такой розокрашенный, и там можно прям дверку открыть, туда сесть, фотографироваться. Он как элемент фотозоны получается, и оформление. Я понял, про что ты говоришь.
1: Но только половина, целый не вместился.
0: Он бы, наверное, вместился, но там как-то по концепции, наверное, именно, что он как будто из стеночки выезжает.
1: Прикольно.
0: Да, интересно сделал.
1: Итак, какие есть еще идеи использования тачек в интерьере? В качестве мебели диваны из задней части классических автомобилей и журнальные столики со стеклом на автомобильных дисках.
0: Интересно.
1: Прикольно так, по-хай-тековски.
0: А это видела? Из двигателей делают подставку для стола, для журнального столика. А столик сам делают из стекла. То есть, получается, блок двигателя, его причем там до блеска начищают, вот там все трубочки, дырочки, все это видны. И на подставочках он стоит, сверху стекло кладется. И то есть сразу видно, что здесь живет какой-то человек, который любит там копаться в технике.
7: Я еще видел, клумбы делают из автомобилей.
1: Ну, это из деталей.
0: Из покрышек?
7: Просто из кузова, то есть стоит кузов. Да, внутри салона у тебя. Ребят, там розы цветут, например.
1: А, тоже неплохо.
7: Багажник открываешь, там что, эти тюльпаны. Например.
0: А, кстати, я видел где-то, да, клумба такая, в копейке, по-моему, где-то стоит, копейка. Как... Багажник открыт, и в нем что-то цветы какие-то
7: расцвели. Вот, да.
1: Запорожцы я видел, да, в желтом.
7: Да, да,
0: Слушай, а наши же бабушки и дедушки еще делали лебедей, которые украшали свои участки.
1: Это классика.
0: И до сих пор во дворах можно встретить красоту.
1: Кстати, еще в качестве световых акцентов используют настенные светильники, торшеры, сделанные из фар или выхлопных труб.
0: Ну вот, в общем, вариант. Покопаться, найти и, собственно, сделать из чего-нибудь старого.
1: Ну, иногда, конечно, целые ретро-кары в просторных гостиных, лофтах или гаражах-студиях.
0: Ну, когда место
1: просто
0: позволяет.
1: Просто загонит машинку и стоит.
7: Чебурашка, я видел, из покрышек сделанного. Вот это классно вообще.
0: Чебурашка.
7: Да.
0: Ну, в общем, говорим о том, что все новое — это хорошо, забытое старое.
1: Наверное, так.
0: То есть опять клумбы, колеса в тренде.
1: Все возвращается.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 10 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm — ООО «Торговый комплекс Докер». Сейчас за окном плюс 20 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Временами дождь, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 21, плюс 23 градуса. В Первоуральске и Возбесе сейчас плюс 19 градусов. В Полевском плюс 18, в Туринске плюс 21.
2: Реклама.
8: Строй!
6: Покупаем новое.
8: Ремонтируем любимое.
6: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: 10 часов 52 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов, 11 августа на календаре. Утренняя журналистика с вами, Павел Палыч, Ярик и Маргарита. Кстати, хорошая новость появилась. Геннадий Онищенко рассказал, что человек способен дожить до 150 лет.
1: Ничего себе,
0: приятненько. В ближайшем будущем, как вам, а?
1: Ну, хорошо, нравится.
2: Здорово.
0: На факторы, несколько факторов влияют на то, чтобы так долго жить, начиная от генетики, заканчивая вредными привычками. Вот. А еще отношение человека к своему здоровью и качествам медицины. Поэтому человек может достичь до 150 лет. Главное понимать, что надо...
1: Надо следить за собой, вот, да, что-то ограничивать там немножко.
0: Вот, вот. Что-то, может, что-то не немножко, может быть, ограничивать.
1: А может быть, посильнее где-нибудь там закрутить гаечки.
0: Мне кажется, причина долголетия — это все-таки хорошее настроение. Если ты живешь в среде, в которой тебе хочется жить, комфортной,
1: смеяться,
0: классной, позитивной, то ты живешь.
1: Ну, кстати, говорят же, смех продлевает жизнь.
0: Да, поэтому...
1: Ой, мне кажется, мы долго проживем.
0: Делай погромче.
1: Единственное, что делаю, смеюсь.
0: Подожди, вообще серьезная работа. Давай про серьезные праздники поговорим сегодня, чтобы это можно отметить.
1: Сегодня день белого гриба. Я считаю, очень серьезное занятие, ну, такая тихая охота. Вы любите собирать грибы?
0: Я их обожаю есть.
2: Я собирать.
1: Я грузди очень люблю.
0: А
1: их есть, надо собирать не умею.
0: Выкапывать из-под земли их грузди,
1: не, не,
0: они,
1: не
0: как
1: умею.
0: Правило, закрыты травой.
1: Я люблю так со сметанкой, когда
0: мне нравится, когда грибы есть. Ну, когда их нет, то и собирать неинтересно. А когда они есть, то и собирать интересно.
1: А как ты узнаешь?
0: Ну, как приходишь, если грибов нет, то их нет.
1: А ты просто уходишь.
0: А как ты узнаешь, Рита, есть грибы или нет?
1: Ну, может быть, ты где-нибудь в интернете почитал информацию, где грибники там кучкуются.
0: Я пробовал, не работает это вообще история.
1: Да
0: что, надо
1: что?
0: Только в проверенные места. Mm. Так, ну что, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, это наш мессенджер Макс для связи с нами. Пиши, если вдруг
1: привет,
0: будет скучно.
1: Привет, поздравления.
0: Да, привет, поздравления. Ну и, конечно, не забывай, что у нас много всего интересного впереди приготовлено. Например, наша очаровательная Яна Ефимова, которая уже готова свежие истории вам каждый час выдавать. Mm-hmm. Но а в 17.00 к ней присоединится еще и Миша Киселев. Тогда вечернее шоу «Джем без правил». Ой, что они делают?
1: Да, ой, прикольно.
0: Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, без правил же. Без
1: да, правил. Можно.
0: Поэтому
2: им нельзя. Нам нельзя, им можно. Вот.
0: Настраивайся и слушай «Джем FM». Хорошего настроения и отличного вторника.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Доброе утро. В результате атак дронов ВСУ в глубине России снова погибли люди. В Воронежской области за ночь перехвачено 15 беспилотников. Один мирный житель погиб, еще двое были ранены, сообщил губернатор Александр Гусев. Погибший мужчина, которому было 49 лет, в момент атаки находился на улице в Новоусманском районе. Один из раненых также был на улице, другой на площадке крупного логистического центра, какого не уточняется. Напомню, ранее сообщалось, что компания Wildberries провела эвакуацию сотрудников на своих объектах в Воронежской области. Другие подробности не приводились. Между тем, в компании Wildberries опровергли информацию о массовом закрытии пунктов выдачи заказов ПВЗ в России после атак ВСУ на логистические объекты. Ранее некоторые СМИ писали, что предприниматели массово распродают ПВЗ Wildberries после атак ВСУ. Компания не фиксирует снижение количества заказов или всплеска закрытия ПВЗ по итогам июля. На данный момент сеть ПВЗ Wildberries насчитывает 98 тысяч точек, на 13% больше, чем годом ранее. Число заявок от партнеров на открытие новых ПВЗ за последнее время выросло почти вдвое, говорится в сообщении маркетплейса, пишет РИА Новости. В Екатеринбурге восстановили жилую высотку на улице Хохрякова, поврежденную после атаки ППЛА 25 апреля. В горадминистрации подтвердили, что работы на фасаде были завершены, пишет Ядин. Также в мэрии уточнили, что все компенсации жителям были выплачены. Из городского бюджета каждый получил по 15 тысяч рублей. Столько же составила материальная помощь из областного бюджета. Также в правительстве выделили компенсации на материальный ущерб по частной потере имущества. 75 тысяч при полной 150 тысяч рублей. Напомню, повреждения были зафиксированы в 44 квартирах дома. Из них в 14 были значительные разрушения. В Екатеринбурге объем нераспроданных квадратных метров в жилых новостройках вырос до рекордных значений. Сейчас в свободной продаже 76 650 квартир и апартаментов. Нераспроданных новостроек хватит на 4 года, отмечает «Новый день», ссылаясь на аналитиков сервиса «Объектив.рф». Предложение значительно превышает спрос, уточняют исследователи. На спрос по-прежнему сильнее всего влияют ипотечные продукты, а также прямые скидки от девелоперов. Вместе с тем аналитики фиксируют завышение цен в 20% сделок. Средняя цена квадрата к концу второго квартала года оказалась на уровне почти 177 тысяч рублей. Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Талула вышла замуж. Ее избранником стал артист Джастин Эйси. Об этом сообщает издание Vogue. Талуле 32 года. Церемония бракосочетания прошла 8 августа в Сан-Вале, штат Айдахо. О помолвке пары стало известно в декабре 24 года. Талула, для которой этот брак стал первым, тогда показала кольцо и кадры с дорожкой из лепестков роз, напоминает Лента.ру. Официальный доллар 82.61, евро 95.29.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня в Екатеринбурге облачно с прояснениями, будет без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем до плюс 21.
5: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
6: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
5: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
6: Возможно, противопоказания. Необходимо.

Если ищешь то место, где всегда хорошо, где заряжают отличным настроением, то 105.2 — то, что тебе нужно. Слайдер-магнит только что на Jam FM. Успешного тебе абсолютно во всех отношениях вторника. Позитивный настрой наш с тобой в ближайшие 10 минут будут поддерживать Денис Клявер, один из лучших хитов от Максим, а уже сейчас поражающий своим невероятным вокалом Богдан Медведев, Broken Heart на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. По данным Яндекс.Карт, самые загруженные места в Екатеринбурге сейчас ЕКАТ от реки Березовка до Высоцкого, Московская от объездной дороги до Волгоградской улицы, Восточная от Короленко до Челюскинцев, Челюскинцев от Яково-Свердлова до Восточной, проспект Космонавтов от Мельковского переулка до Челюскинцев.
1: Реклама.
3: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия Е1.ру. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
5: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! В Екатеринбурге стартовал фестиваль «Сталкер». В нашем городе с 10 по 14 августа проходит масштабный фестиваль кино. За эти дни уральцам и гостям города покажут игровые кинокартины и документальные фильмы. Площадка проведения станет «Дом кино». Всего покажут 15 фильмов. Например, сегодня, 11 августа, можно будет оценить фильм под названием «Северная станция», а также встретиться с режиссером Сергеем Овечко. Далее в пространстве зрителям включают такие фильмы, как «Соавторы», «Победить тишину», «Сельский учитель», «Без границ» и другие. Отмечу, что показы кино стартуют в 17 и 19.00. Вход свободный, но необходимо зарегистрироваться заранее. Берем попкорн и бегом в кино. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
6: Прогноз погоды на Jam FM.
8: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня». В Екатеринбурге в течение дня будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем до 21 градуса.
0: Реклама.
9: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
10: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
9: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
11: Акция действует до конца августа этого года.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. Угрын 106-784-754-56-55.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
0: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
5: Опять.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Доброе утро. В Свердловской области остаются затопленными около 900 домов и приусадебных участков, а также 9 низководных мостов, один участок автодороги. В 19 населенных пунктов области ограничено автотранспортное сообщение. Об этом сообщили сегодня в МЧС области, пишет «Комсомольская правда». Продолжаются работы по ликвидации последствий паводка. 26 домов и участков за сутки освободились от воды. Отмечается, что сегодня на территории региона новых затоплений не прогнозируется. Работы по устранению последствий паводка находится на контроле МЧС области. В Екатеринбурге начался судебный процесс над лихачом на «Лексусе», который устроил смертельное ДТП на проспекте Космонавтов в апреле этого года. Его адвокат заявил, что по версии ее подзащитного, в момент аварии у него возникло помутнение сознания. Также Ольга Гаргард отметила в суде, что ее клиент раскаивается, приносит извинения потерпевшим, уже начал возмещать ущерб им, перевел 1 000 000 рублей. Напомню, 24-летний Дмитрий Горенских разогнался до 144 км в час по проспекту Космонавтов, врезался во впереди идущую «Тойоту», затем во встречный «БМВ». Оба автомобиля загорелись. Погибла 30-летняя автоледи в «БМВ». Ее полуторагодовалый сын до сих пор в тяжелом состоянии. Судебное заседание проходит в закрытом режиме, отмечает «Ядин». 4 свердловских города получат федеральные деньги на проекты по благоустройству. Они победили в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Это Верхняя Тура, Каменск-Уральский, Сухой Лог и Заречный. В разработке проектов участвовали и жители, отметил губернатор Денис Паслер. Так, например, в Каменске-Уральском обновят набережную реки и сеть, обустроят спортивные и детские площадки, пляж, туристические суда и пирсы для лодок. В Заречном, например, благоустроят бульвар академика Липунского. Там создадут инфраструктуру для пешеходов и роллеров, пишет «Комсомольская правда». Школьные рюкзаки должны иметь светоотражающие элементы и быть сделаны из материала контрастных цветов. Об этом сообщили в преддверии нового учебного года в Роспотребнадзоре. Там уточнили, что светоотражающие детали должны быть на передней и боковых поверхностях рюкзака, а также на верхнем клапане. Рюкзак также должен иметь широкие, мягкие, регулируемые лямки. Для младших школьников обязательно ортопедическая спинка с жесткой вставкой. Она обеспечивает плотное прилегание к спине, помогает равномерно распределять вес учебников, пишет РИА Новости. Кассовый успех фильма «Последний богатырь. Колобок», несмотря на бойкот в сети, связан с большим количеством сеансов в кинотеатрах, пояснил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. По его словам, в регионах нет такого хейта российской сказки, как, например, в Москве. Фильмов в прокате мало, «Колобок» получил максимально широкую роспись. Стандартно в кинотеатр ставится 5-7 сеансов фильма, сейчас до 20-25. Естественно, не на всех сеансах будут полные залы, отметил эксперт. Напомню, ранее фанаты киновселенной Marvel объявили бойкот «Колобку». Из-за него была отложена неофициальная премьера нового «Человека-паука». Официальный доллар сегодня 82,61, евро 95,29.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазурит». Сегодня в Екатеринбурге облачно с прояснениями, будет без существенных осадков. Ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура днем до плюс 21.
0: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца августа этого года в автоцентре «Глазурит G-Tour» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит G-Tour». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. G-Tour. Управляй будущим.

0: Отдаваться всепоглощающей любви полностью, конечно, приятно. Можно это, наверное, и даже нужно. Но и себя не потерять тоже важно в пылу этих ярких переживаний. Марфа на Jam FM. Самых светлых и добрых тебе эмоций от этого дня. Давай проживем его, в том числе с любовью к ближним, к своему делу и, естественно, к музыке. Услышим на 105.2 довольно скоро Клаву Коку и Алексей Воробьев. Прямо сейчас присоединяется к нам на Jam FM.
1: Эй, ты сам.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
2: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия «Е1.ру». Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM.
0: Здесь снова музыка. Прям

0: иду ко дну.
1: Jam FM.
2: В автомобиле.
1: Jam FM.
2: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
2: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.

0: Реклама.
1: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
3: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
4: Жилой квартал Никольский.
5: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал». Канализация, которая не ломается.
7: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.
8: Телефон рекламной службы Jam FM
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на Jam FM.
12: Привет! Кайли Дженнер устроила розовую вечеринку в честь дня рождения. В честь своего дня рождения модель решила собрать всех своих подруг и устроить грандиозный праздник. При этом дело не обошлось стандартной вечеринкой. Все гости на этом событии были одеты в розовый цвет. Как пишет Супер, вместе с ней праздник разделили подруги, дети и сестры. Правда, в полном составе семейства Кардашьян-Дженнер в этот вечер не собралось. Среди гостей была и Ким Кардашьян. Удивительно, но сам праздник Кайли устроила не в сам день рождения, а накануне. Она поделилась. Цитирую. «С наступающим днем рождения меня! Я провела свой идеальный вечер в честь дня рождения, как настоящая принцесса с котятами. Мое сердце так переполнено, я люблю свою жизнь и своих друзей». Отмечу, что 10 августа Кайли Дженнер исполнилось 29 лет. И мы тоже от всей души поздравляем! Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
11: Прогноз погоды на Jam FM.
13: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». В Екатеринбурге в течение дня будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура днем до 21 градуса.
14: Реклама.
15: Строим новое!
16: Ремонтируем любимое!
15: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Эй,

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
2: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте доминанта-кб.ру.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM.
0: И снова музыка.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Горячую воду вернут жителям Екатеринбурга на этой неделе. О ситуации с водоснабжением подробно написал мэр Алексей Орлов в своих соцсетях. Глава города провел совещание с руководством водоканала и департамента ЖКХ. По прогнозам специалистов, на восстановление потребуется несколько дней. Сейчас идет перекачка воды из Челябинской области. Это позволит улучшить качество воды в Екатеринбурге, в реке Чусовой и Волчихинском водохранилище. При достижении исходной воды необходимого качества горячая водоснабжение будет восстановлено. Подачу холодной воды в городе возобновили после аварийных работ на станции водоподготовки. В Свердловской области за неделю от нападения клещей пострадали еще 58 человек. С начала сезона уже более 17,5 тысяч. Это, впрочем, в 1,6 раза ниже аналогичного периода прошлого года и среднего многолетнего уровня, сообщили в Роспотребнадзоре. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 123 человека, на клещевой боррелиоз 245. Специалистами исследованы 16 тысяч особей клещей. Большинство из зараженных – переносчики лаймборрелиоза, 47,6%. Активность клещей снижается, но в конце августа ожидается новый всплеск, предупреждают санврачи и призывают быть внимательными на природе. Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят свердловчан помочь в поисках подростка. 16-летний Фарамус Насиров пропал 5 августа. Волонтеры просят жителей Арамиля и окрестности отправлять им записи своих видеокамер и видеорегистраторов с 4 утра 5 августа до полуночи того же числа. Последний раз мальчика видели по адресу Карла Маркса 2. Особые приметы юноши – рост 180 сантиметров, худощавые, волосы темные, глаза карие. Фото есть на городских порталах. Те, кто видел подростка, просят связаться с волонтерами или позвонить по номеру 112. Средний размер картофеля во Франции уменьшился из-за аномальной жары и засухи. Теперь плоды могут не подойти для нарезки картофеля фри. Об этом заявил по телевидению фермер и генсек Национального союза производителей картофеля Ален де Кикер. Средняя длина картофеля должна составлять около 10-11 сантиметров, но сейчас она ближе к 7-8. В продажу пока поступают картофельные ломтики стандартного размера, так как их производят из предыдущего урожая. Но в будущем ситуация изменится, отмечает специалист. Пишет «Москва-24». Китай производит 97% человекоподобных роботов в мире. Компании из КНР почти полностью контролируют глобальные поставки таких машин. По данным издания Morgan Stanley, еще в прошлом году китайские компании обеспечивали 90% поставленных за год роботов-гуманоидов. Американские, японские и другие производители в основном оставались на стадии прототипов. При этом специалисты отмечают, что сами объемы поставок пока нельзя напрямую считать показателем зрелости технологии. Многие китайские роботы по-прежнему лучше демонстрируют ходьбу, танцы и другие заранее подготовленные действия, нежели стабильно выполняют полезную работу. Официальный доллар 82,61, евро 95,29.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, 12 августа, в среду, в Екатеринбурге будет малооблачно, без осадков, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 21-23.
1: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.

Если вдруг одиночество стало невмоготу, то можно, например, хотя бы чуточку по возможности сделать погромче и подпевать любимой песни группы «Градусы» на Jam FM. Приятнейшего тебе продолжения вторника с отличной музыкой на 105.2. В ближайшей перспективе три бравых парня, Нилет, Олег Майами, Леша Свик. Перед этим где-то летом Жанна Фриске, Алиф Арбен, Рене Миллер с суперхитом «Бадди Ток» прямо сейчас на Jam FM.

0: друзей никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не лучший друг, мы разные.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия Е1.ру. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM. Где пробки?
5: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Сильнее всего в Екатеринбурге, по данным Яндекс.Карт, загружено в настоящий момент ЕКАТ от Березовского тракта до Высоцкого и от 13-го километра до моста через железную дорогу Челюскинцев от братьев Быковых до Восточной, Московской от объездной дороги до Волгоградской, объездная дорога от Московской до Амундсена.
1: Реклама.
6: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
1: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
2: Как собрать друзей и провести свободный вечер? Интересы разные. Футбол, книги, путешествия.
3: Сходите на квиз-машину. Это тематические викторины в барах. Для всех твоих друзей найдется тематический квиз.
2: Как попасть?
3: Зайди на сайт rudagames.com и зарегистрируйся. 16+. АО ГК «Руда». УГРН 122-660-03-5001. Екатеринбург.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Дочь Брюса Уиллиса вышла замуж. Дочь звезды Талула Уиллис связала себя брачными узами с музыкантом. Избранника зовут Джастин Эйси. Свадьба состоялась в штате Айдахо. Как сообщает Супер, для такого важного дня Талула выбрала наряд Balenciaga, созданный известным дизайнером. Платье изящно подчеркнуло фигуру невесты. Как сообщают другие СМИ, швеи потратили на работу 712 часов. Сама свадебная церемония прошла тихо, без лишнего пафоса. Пара пригласила самых близких. Талула и Джастин Эйси объявили о своей помолвке еще зимой 2024 года. Тогда вся звездная семья девушки была счастлива от того, что пара вышла на новый уровень отношений. Отмечу, что Талула Уиллис – младшая дочь Деми Мура Брюса Уиллиса. Девушке 32 года. Желаем семейного благополучия. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
6: Прогноз погоды на Jam FM.
8: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня». Завтра, в среду, 12 августа, в Екатеринбурге малооблачно будет, осадков не ожидается, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью до 13 градусов, завтра днем до 21-23.
0: Реклама.
9: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
10: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
9: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
11: Акция действует до конца августа этого года.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. Горячую воду вернут жителям Екатеринбурга на этой неделе. О ситуации с водоснабжением подробно написал мэр Алексей Орлов в своих соцсетях. Глава города провел совещание с руководством водоканала и департамента ЖКХ. По прогнозам специалистов, на восстановление потребуется несколько дней. Сейчас идет перекачка воды из Челябинской области. Это позволит улучшить качество воды в Екатеринбурге, в реке Чусовой и Волчихинском водохранилище. При достижении исходной воды необходимого качества горячее водоснабжение будет восстановлено. Подачу холодной воды в городе возобновили после аварийных работ на станции водоподготовки. В Свердловской области за неделю от нападения клещей пострадали еще 58 человек. С начала сезона уже более 17,5 тысяч. Это, впрочем, в 1,6 раза ниже аналогичного периода прошлого года и среднего многолетнего уровня, сообщили в Роспотребнадзоре. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 123 человека, на клещевой боррелиоз 245. Специалистами исследованы 16 тысяч особей клещей. Большинство из зараженных – переносчики лайм-боррелиоза, 47,6%. Активность клещей снижается, но в конце августа ожидается новый всплеск, предупреждают санврачи и призывают быть внимательными на природе. Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят свердловчан помочь в поисках подростка. 16-летний Фарамус Насиров пропал 5 августа. Волонтеры просят жителей Арамиля и окрестностей отправлять им записи своих видеокамер и видеорегистраторов с 4 утра 5 августа до полуночи того же числа. Последний раз мальчика видели по адресу Карла Маркса 2. Особые приметы юноши – рост 180 сантиметров, худощавые, волосы темные, глаза карие. Фото есть на городских порталах. Те, кто видел подростка, просят связаться с волонтерами или позвонить по номеру 112. Средний размер картофеля во Франции уменьшился из-за аномальной жары и засухи. Теперь плоды могут не подойти для нарезки картофеля фри. Об этом заявил по телевидению фермер и генсек Национального союза производителей картофеля Ален де Кикер. Средняя длина картофеля должна составлять около 10-11 сантиметров, но сейчас она ближе к 7-8. В продажу пока поступают картофельные ломтики стандартного размера, так как их производят из предыдущего урожая. Но в будущем ситуация изменится, отмечает специалист. Пишет «Москва-24». Китай производит 97% человекоподобных роботов в мире. Компания из КНР почти полностью контролирует глобальные поставки таких машин. По данным издания Morgan Stanley, еще в прошлом году китайские компании обеспечивали 90% поставленных за год роботов-гуманоидов. Американские, японские и другие производители в основном оставались на стадии прототипов. При этом специалисты отмечают, что сами объемы поставок пока нельзя напрямую считать показателем зрелости технологии. Многие китайские роботы по-прежнему лучше демонстрируют ходьбу, танцы и другие заранее подготовленные действия, нежели стабильно выполняют полезную работу. Официальный доллар 82,61, евро 95,29.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазурит». Завтра, 12 августа, в среду, в Екатеринбурге будет малооблачно, без осадков, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, температура сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 21-23.
0: Реклама. «Джетур» — это твое направление. «Джетур» — это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца августа этого года в автоцентре «Глазурит Джетур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джетур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джетур». Управляй будущим.

Да, это приятно оглянуться порой назад, согреть душу теплыми воспоминаниями о детстве и понять, что внутренний ребенок никуда, собственно, не делся и всегда нуждается в тебе. Не будем забывать о настоящем, о себе самом здесь сейчас, пусть это самое здесь сейчас нас тоже радует. Мари Краймбрери на Jam FM. Прекрасного дня тебе, впереди наступать два Артика и Асти, а бабочки Полины Гагариной уже сейчас на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
0: 235-0905. Jam FM. И снова музыка прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
5: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
6: О, специализированный застройщик «Форум ЖК Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-gb.ru.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на Jam FM.
12: Привет! Виктория Бонни выступила против культа тела у женщин. Блогерша призвала всех девушек сильно не зацикливаться на своем внешнем виде. Она считает, что погоня за вечной красотой и идеалом не имеет никакого смысла, ведь многие сравнивают себя с другими и из-за этого занижают свою самооценку. Бонни прокомментировала, цитирую, «Красота тела закончится, всегда будут новые Вали Карнавала, всегда будут новые Анастасия Решетовы, всегда будут моложе и красивее девочки. И здесь, конечно, если ты будешь себя сравнивать через тело с каким-то другим телом, ты будешь проигрывать, потому что твой возраст будет меняться». Как пишет Супер, свою пластику Виктория называет спонтанным решением. Как-то она проснулась после вечеринки, посмотрела на себя в зеркало и увидела плюс 30 лет. В тот же день она позвонила хирургу. При этом все вмешательства в свою внешность теледива делала исключительно для самой себя, а не для того, чтобы угодить окружающим. Отмечу, что Виктории Бонни 46 лет. Ни с кем себя не стоит сравнивать. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
11: Прогноз погоды на Jam FM.
13: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра, в среду, 12 августа, в Екатеринбурге малооблачно будет, осадков не ожидается, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью до 13 градусов, завтра днем до 21-23.
14: Реклама.
15: Строим новое!
16: Ремонтируем любимое!
15: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
1: Жилой квартал Никольский.
2: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия «Е1.ру». Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает.
4: 18+. Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал» – канализация, которая не ломается.
5: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт – septic96.ru.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: И снова музыка прямо сейчас.
9: 102.5 Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. В преддверии нового учебного года в Минпросвещении России напомнили о сокращенных уроках у первоклассников. В первой и второй четвертях они должны продолжаться не больше 35 минут, в третьей и четвертой не более 40, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на рекомендации ведомства. Для учеников со 2 по 11 классы максимальная длительность урока 45 минут, в классах для детей с ограниченными возможностями не более 40. Нормы вводятся для снижения нагрузки на учеников, а для первоклассников предусмотрен постепенный переход от более коротких занятий к стандартным. Большая часть товаров в логистическом центре Wildberries в Воронеже удалось сохранить после возгорания, вызванного атакой дрона. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Возгорание ликвидировано. Прием текущих поставок на объект временно ограничен. Они перенаправлены на другие площадки, говорится в сообщении пресс-службы. Ранее сообщалось, что ночью силы ПВО перехватили 15 дронов над Воронежем и 5 районами области. В результате один мирный житель, находящийся на улице, был тяжело ранен и скончался в больнице. Еще 2 человека пострадали, в том числе один на площадке логистического центра. В Екатеринбурге восстановили жилую высотку на улице Хохлякова, поврежденную весной после атаки беспилотников. Горадминистрации подтвердили порталу Е1, что работы на фасаде завершены. Все компенсации жильцам выплачены. Из городского и областного бюджета по 15 тысяч рублей, а также в правительстве выделили компенсации на материальный ущерб по частичной потере имущества 75 тысяч рублей и при полной потере 150 тысяч. Напомню, повреждения были зафиксированы в 44 квартирах дома. Из них в 14 были значительные разрушения. Денис Паслер сообщил о рекордном количестве заявлений в Свердловские колледжи и техникумы. Модернизация системы среднего профессионального образования в регионе дает реальные результаты, написал губернатор в своем Макс-канале. Колледжи и техникумы выбирают 60% девятиклассников. В 2026 году подано более 141 тысячи заявлений, и это рекорд. В регионе идет обновление образовательных учреждений, общежитий, мастерских. В этом году также откроются 7 новых кластеров федеральной программы «Профессионалитет». 11 августа отмечается День хип-хопа. К празднику стриминговый сервис «Кион Музыка» провел исследование и выяснил, что основные поклонники российской музыки этого жанра живут в Ленинградской области, в Свердловской, а любители зарубежного рэпа – в Дагестане. Самый популярный русскоязычный рэпер – это Баста. В тройке лидеров также оказались Гуфи, Айс, Гергерт. Среди иностранных рэперов лидирующую позицию занял Эминем. В десятке самых популярных зарубежных оказались, в частности, 50 Cent, Kanye West, Тайга и Дрейк, пишет Лента.ру. Официальный доллар 82.61, евро 95.29.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, 12 августа, в среду, в Екатеринбурге будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 21-23.
1: Реклама. Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
5: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
1: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.

что некоторые в августе могут быть грустными даже на танцполе. Лето-то уходит. Лолита на JMFM. Да и до нового учебного года, как бы не хотелось в это верить, все меньше и меньше времени. Шоу «Джем без правил», которое стартует через пару часов, сегодня обсудим подготовку к школе. Что и как нужно сделать к 1 сентября. Своим мнением делись в комментариях под постом в группе ВК «Радио Джем ФМ» и «Екатеринбург». Можно также в группе «Макса Радио Джем ФМ» и «Екатеринбург». А еще пиши в личку Макса по номеру +7 932 020 102 5. Автора одного из комментариев, ведущие шоу «Джем без правил» Миш Киселев и Яна Ефимова, наградят сертификатом на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Дальше на 105.2 Анюша с непогодой, хай-фай. И прямо сейчас «Медуза» «Don't wanna go home» на JMFM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Больше всего транспорта, по данным Яндекс.Карт, в Екатеринбурге подскопилось на ИКАДе от Березовского тракта до Высоцкого и от 13-го километра до моста через железную дорогу на Норильской, от переезда до проезжей, на Вильгельма Дегенина, от Академик Сахарова до Краснолесья.
1: Реклама.
3: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Стало известно, куда Клава Кока и Дима Масленников улетели после свадьбы. Недавно Клава Кока и Дима Масленников поженились и почти сразу же рванули в свадебное путешествие. По информации Супер, супруги улетели в США, а именно в Лос-Анджелес. Сделали это 8 августа, то есть через 2 дня после торжества. Они посетили концерт Эда Ширана. Одна из самых обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса тайно сыграла свадьбу в усадьбе, где снимали сериал «Закрытая школа». О торжестве стало известно только на следующий день. Тогда же инсайдеры раскрыли детали. Позже Кока и Масленников уже сами опубликовали праздничные кадры. Напомню, что о помолвке влюбленные объявили в апреле этого года. К тому моменту пара уже больше года состояла в отношениях. При этом ранее артисты много лет дружили и не раз заставляли публику гадать о своем статусе. Пускай от души отдохнут. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня». Завтра, в среду, 12 августа, в Екатеринбурге малооблачно будет, осадков не ожидается, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью до 13 градусов, завтра днем до 21-23.
1: Реклама.
4: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
5: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
4: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца августа этого года.

0: Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
4: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал». Канализация, которая не ломается.
5: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
6: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5. Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Общественники предложили вернуть в школы обучение автоделу. Это позволит желающим получить водительские права вместе с аттестатом, пишет Коммерсант со ссылкой на инициативу. Как заявил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб, системное обучение вождению может повысить транспортную грамотность молодежи и снизить количество происшествий на дорогах. В их число Гриб отнес и ДТП с электросамокатами. Главным препятствием для изучения автодела в школах при этом называют затраты на учебные площадки, транспорт и инструкторов. Коммунальный коллапс и водоснабжение Екатеринбурга обсудят сегодня на заседании правительства Свердловской области. В руководстве региона будут решать вопрос корректировки графика полного восстановления водоснабжения в уральской столице. Согласно заявлениям теплоэнергетиков, вернуть горячую воду потребителям должны только в ночь на пятницу, 14 августа. Напомню, 8 фильтров вышли из строя на западной фильтровальной станции вечером в пятницу, 7 августа. Новая территория комплексного развития появится в районе развязки Базового и Кольцовского тракта. Проект застройки, которая появится на месте старых двухэтажек, выставили на общественное обсуждение. Площадь участка под КРТ 34,5 гектара. Здесь появится современное жилье, два садика, школа и библиотека. Чтобы начать строительство, девелоперам предстоит расселить и снести 23 жилых двухэтажки. Об этом пишет портал Е1. Доля непроданного жилья в новостройках растет в России. По данным аналитиков, понадобится от 2 до 4 лет, чтобы реализовать все нераспроданные квартиры в строящихся домах в 14 из 17 крупнейших городов страны. Быстрее всего девелоперы находят покупателей на оставшееся жилье в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. В Екатеринбурге, Красноярске, а также Омске и Самаре квартиры в новостройках ждут покупателей до 45 месяцев, пишет Коммерсант. Тем временем россияне назвали смену работодателя главным способом поднять уровень зарплаты. За год прибавку получили 28% опрошенных и только 14% от этого количества на текущем месте работы. Среди тех, чья зарплата увеличилась, 47% перешли в другую компанию без повышения в должности. Еще 39% сменили работодателя одновременно с карьерным ростом, пишет агентство ТАСС. Официальный доллар на сегодня 82.61, евро 95.29.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Октранс». Официальный дилер «Джетур» автоцентр «Глазурит». Завтра, 12 августа, в среду, в Екатеринбурге будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 21-23.
0: Реклама. «Джитур» — это твое направление. «Джитур» — это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца августа этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джитур» — управляй будущим.

А чему еще доверять, как не зову своего собственного сердца? Важно при этом, чтобы этот внутренний навигатор нас, если и подводил, то как можно реже. Ираклия на Jam FM. Часы безошибочно показывают нам точное время, 16:09 в Екатеринбурге. Через час у нас начинается Jam без правил. Тема вечера для обсуждения в шоу Миши Киселёвой и Яны Ефимовой серьезная и тревожащая многих. Это подготовка к школе, что и как нужно сделать к 1 сентября. Присоединяйтесь к обсуждению в комментариях под постом в группе ВК «Радио Jam FM Екатеринбург» или в группе «Макса Радио Jam FM Екатеринбург». Также вариант писать в личку Макса по номеру +7 932 020 102 5. Авторы одного из сообщений, ведущие, отметят и дадут ценный пресс-сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Впереди на 105.2 чудный дуэт «Моей Мишель» и «Басты». А прямо сейчас послушаем Арину Дубцову на Jam FM.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
4: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
7: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия e1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
0: 235-0905.
9: Jam FM.
0: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
10: 102.5.

котики, моя пармотики. Я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

0: Скарки.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam FM.
3: Привет! Алексей Лукин раскрыл подробности своей личной жизни. 27-летний актер, звезда сериала «Ивановы и Ивановы», в беседе с журналистами раскрыл подробности о своей личной жизни. По словам актера, он никогда не страдал из-за любви, а романтические отношения для него никогда не были болезненными. Алексей сообщил, что сейчас его сердце свободно. Несколько месяцев назад он расстался со своей девушкой. Он прокомментировал, цитирую: «У меня было немало отношений, но таких тяжелых, связанных с изменами, к счастью, не случалось. Играть это в кино было непросто. Тема очень далека от моего личного опыта. Сейчас я один уже 2-3 месяца, но это хороший, нужный период. Я наполняюсь энергией и жду ту самую». Как пишет Супер, Лукин не хочет драматизировать насчет завершения отношений. Актер подчеркнул, что всегда старается сохранять уважение к бывшим избранницам. По его мнению, если это возможно, стоит попытаться остаться друзьями. Правильно. Правда, я в такую дружбу слабо верю. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра, в среду, 12 августа, в Екатеринбурге малооблачно будет, осадков не ожидается, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью до 13 градусов, завтра днем до 21-23.
2: Реклама.
4: Строим новое!
5: Ремонтируем любимое!
4: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Сербия может отменить безвизовый режим с Россией к концу следующего года. Эту меру Белграду придется выполнить в числе прочих, чтобы присоединиться к шенгенской зоне. Федеральные СМИ цитируют заявление, которое сделал министр по евроинтеграции страны Неманья Старович. Процесс интеграции в Европу Сербия планирует завершить еще до полного вступления в Евросоюз. Газета «Ру» напоминает, что ранее об отмене безвизового режима для россиян объявила Черногория. Возможность въезжать в эту страну свободно у туристов исчезнет с 1 ноября. Жителей Свердловской области пугают новыми фейками о работе органов власти. Как сообщает Свердловский пул, в сети выявлена попытка вброса информации о якобы экстренных учениях, которые проводят для всех уровней чиновников из-за угроз атак беспилотников. Публикации сопровождаются эмоциональными заявлениями и утверждениями о фактах, которые не имеют официального подтверждения, сообщили в департаменте информполитики. Там также напомнили об ответственности за пересылку фейков в соцсетях и мессенджерах. В Новокольцовском на время международного фестиваля молодежи запретят движение любого транспорта. По микрорайону с 4 по 20 сентября смогут проехать только экстренные и коммунальные службы, общественный транспорт, а также аккредитованные автомобили и автобусы фестиваля. Улицу Универсиады перекроют утром 4 сентября сразу на 2,5 недели. Другие ограничения начнут действовать с 8 сентября, сообщает официальный портал Екатеринбурга. О том, как будут ходить городские автобусы через Новокольцовский на время фестиваля, власти сообщат дополнительно. Россиянам порекомендовали перейти на использование карт платежной системы МИР. Накануне НСПК сообщила, что переходит на российские сертификаты безопасности для стабильного доступа к сервисам. Пользователей также предупредили о возможных проблемах при оплате в интернете картами Visa и MasterCard после замены сертификатов безопасности. Президент Владимир Путин заявил, что никогда ничего не боялся. Фраза прозвучала во время диалога со студентами, аспирантами и молодыми учеными в Новосибирском академгородке. Темой обсуждения были угрозы искусственного интеллекта. Глава государства поинтересовался у одного из специалистов по нейросетям, какие угрозы несут технологии искусственного интеллекта. Молодой человек ответил, что президенту России нечего бояться, пишут ведомости. Официальный доллар на сегодня 82.61, евро 95.29.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ Проспект «Первый Южный». Проект декларации на сайте nash.com.rf.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, 12 августа, в среду, в Екатеринбурге будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 21-23.
1: Реклама.
5: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Парацельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
6: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Джем без правил.
9: Для слушателей старше 12 лет.
8: Вечернее шоу на Jam.FM.
9: Джем без правил.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 10 минут, а за окном в центре города 22 градуса жары. И это не может нас с вами не радовать. Сегодня у нас вторник, вернее, продолжается, а для кого-то, быть может, уже заканчивается. Но эти два часа мы проведем здесь вместе с тобой, так же, как и каждый день с понедельника по пятницу, 17.00, 19.00. Кстати, меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: И сегодня мы обсудим вопрос, который, быть может, многих из нас уже немножечко волнует, потому что впереди у нас с вами 1 сентября. Поэтому мы хотим, ну, как-то уточнить один моментик.
3: Мы обсуждаем сегодня подготовку к школе, что и как нужно сделать к 1 сентября.
2: Быть может, вы состоите в каком-нибудь родительском чате, а быть может, вы учитель, а быть может, вы продавец. Давайте соединим все части вот этого неограненного алмаза и сделаем что-то одинаковое. Я знаю, что у меня уже потихоньку дочка собирается в школу, они что-то там покупают. Для меня было удивление только то, что некоторые дети из ее класса до сих пор не притрагивались еще, как это называется,
3: список
2: к домашним заданиям, которые выдаются, да, на лето, чтобы сделать. Литература там вроде все окей, а вот все остальное, ну, в смысле, у нас нормально, там у меня супруга все распределит. Давайте так, она, в общем, ответственная за воспитание, я через 18 лет подойду, спрошу, что как, вот там обсудим уже, что будет.
3: А я работаю учителем, по выходным преподаю журналистику детям, я тоже морально готовлюсь к 1 сентября, вот, уже готовлю план учебный на следующий, ну, как бы на этот уже учебный год, чем буду удивлять, что буду показывать, поэтому морально я готовлюсь.
2: Поэтому и вы отвечаете на вопрос. Несколько вариантов у вас есть. Это канал в Максе, который называется Радио Джем ФМ Екатеринбург. Также в личку, если вы любите сообщения. Плюс 7-932-020-102.5. Ну а также ВКонтакте уже висит пост, поэтому отвечайте. А тот, кто сделает это круче всего, сегодня получит подарок.
3: Это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии Папа Джонс.
2: Ну а пока здесь на Джем ФМ музыка, которая делает нас с вами ближе, а быть может, займётесь какой-то легкой музыкальной гимнастикой.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия «Е1.ру». Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
3: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал» – канализация, которая не ломается.
4: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM. Где пробки?
6: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Самые крупные пробки в Екатеринбурге, по данным Яндекс.Карт, наблюдаются на ИКАДе от реки Березовка до 13-го километра, на Учителей и Турбинной от Вилонного до проспекта Космонавтов, на Норильской от переезда до проезжей.
1: Реклама.
7: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка прямо сейчас.
8: 102.5. Jam FM.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 21 минута, в центре города 23 градуса тепла, и мы продолжаем обсуждать тему, что и как нужно сделать к 1 сентября. Есть у нас сообщение, которое вы отправляете, например, ВКонтакте. Не знаю, там написано «Unlove», но будем считать, что это Аня, например, нам пишет. К 1 сентября надо уже успокоиться, потому что в течение года были подготовки к выпускным, подача заявлений. Я так понимаю, что у нее один ребенок выпускался, а второй зачислялся, когда она ждала 0-0 на часах.
3: Ой, конечно.
2: Добро еще же поет нам на часах 0-0. Это вот
3: да,
2: про момент...
3: Да, первоклассник вообще записывать — это огромная проблема. Это нужно действительно выстоять эти все очереди.
2: Не выстоять, это через госуслуги подается. А теперь осталось немножко успокоиться. Вот тут согласен. Вот она сейчас успокоилась, выдохнула, и провести остатки лета без беготни. Хотелось бы, чтобы солнце пожарило хотя бы под конец. Будет хорошо.
3: А вот Оля пишет: родителям нужно подготовиться в первую очередь морально. Это 100%, потому что скоро домашние задания, вот эти все уроки, это да.
2: Да, тут тема такая. Я всегда говорю на выпускных о том, что наконец-то вот все закончилось, но наконец-то все закончилось для родителей, потому что объективно с 1 по 11 класс учатся не только дети, но и вместе с ними их дорогие родители. Как говорила моя мама, педагог начальных классов, до 5 класса я тебя учила учиться, а потом ты уже сам... Дай бог закончил. Ладно, я нормально закончил. Тут, конечно, хвастаться не буду, но факт остается фактом. Продолжаем принимать ваши сообщения, потому что через 10 минут у нас будут свежие истории, а потом начнем читать ваши комментарии. Поэтому отправляйте, говорите, что да как, и мы хотим это узнать. Либо в канал Макси, либо в личку, либо ВКонтакте, потому что в конце этого часа мы подведем итоги и подарим тебе подарок. Вкусный неимоверно.
3: Это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс».
2: Ну а пока здесь на Джем ФМ Серябкина и Коста Лакоста по улицам прошли, к нам в гости не зашли. Ну, по крайней мере, в музыкальной индустрии точно остались.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Середина часа, значит, свежие истории в студии.
3: Я на ту неделю еще рассказывала, что вот ходят слухи о том, что Криштиану Роналду наконец-таки женится официально на вот этой своей Джорджине, с которой уже много лет вместе. Действительно, многие СМИ это подтверждали, но как-то сама пара официальных заявлений не делала. В общем, тут такой сюр произошел. В Сан-Хосе, в одной церкви, значит, по предположению фанатов, в которой должна была как раз-таки проходить эта свадьба, они все туда толпой, гурьбой пришли, несколько тысяч человек снимали видосы, когда же выйдет Криштиану Роналду со своей Джорджиной, там, в белом платье, он в смокинге. В общем, в чем оказалась такая смешная ситуация? Пара совершенно другая там венчалась, в этой церкви. И, ну, многие в сети пишут, что этой паре точно не повезло, потому что сотни фанатов-футболистов снимали их церемонию, как они выходили. Вот в итоге такой вот произошла такая ситуация, когда все думали, что все-таки там был Криштиану, а оказалось там Пабло и Фиона условно какие-то.
2: Ну вот, зато на их свадьбе побывало огромное количество человек. Будем считать, что это топ свадеб, которые могут произойти.
3: Не знаю, насколько они обрадовались такой толпе фанатов, гостей.
2: А провел в итоге, мне кажется, свадьбу Криштиану Басков. Я вот буду искренне в это верить. Для меня это такая, знаете, интересная составляющая мира.
3: В чем, кстати, еще тоже прикол. В интернете раз кадры распространились. Все, сам Криштиану со своей страницы тоже прокомментировал эту ситуацию, он просто выложил 5 смеющихся до слез смайликов.
2: Да, это прикол, по-другому не скажешь. А за окном у нас не прикол, не шутка, а самая настоящая погода. Что интересного нас с вами ждет в ближайшее время? Давайте узнаем.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
4: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня». Завтра, в среду, 12 августа, в Екатеринбурге малооблачно будет, осадков не ожидается, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью до 13 градусов, завтра днем до 21-23.
1: Реклама.
5: Сентябрь наступит у всех, а готовы ли к нему вы?
6: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
5: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца августа этого года.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 41 минута. Продолжаем обсуждать тему, которую мы сегодня в течение часа все-таки как-то не можем понять. Что же нужно сделать к 1 сентября? Успеть? Или как это? Добежать?
3: Успеть, да,
2: заказать,
3: еще есть время.
2: Оформить. В общем,
3: да, нам уже пишут, есть много сообщений. Пишут: к 1 сентября покупаем канцелярию, красивый дневник, кучу тетради, удобную сумочку или рюкзак. Конечно, белые рубашки, юбку и брюки. Кстати, вот про дневник хочу тоже отдельно дополнить. У меня всегда в школе были, ну, в классе в моем, такие вот дневники, которые отличались от других. У всех же были бумажные такие, а мне мама всегда покупала всякие такие, которые вот еще нужно поискать в этих всяких канцелярских магазинах, кожаные, с кожаной обложкой. Потом как-то раз она мне купила дневник, вышитый там бисером, было очень красиво. Даже жалко потом такие дневники выбрасывать.
2: Ну вот, девочки, да, тоже такое может быть. Сергей нам говорит: пытаюсь начать с режима дня. Пока качели. А также пытаюсь выяснить, задали что-то читать на лето или нет. Так осталось здесь идея уже как будто бы... Сергей, да и начинать, наверное, уже не стоит. И всегда получает отрицательный ответ на вопрос, задали ли что-то или нет.
3: Не, не задали, я также отвечала.
2: Ну не, я всегда как-то это... Со слезами на глазах в данном случае. Но как-то пытался читать. Помню, бабушка меня все время заставляла. Стас нам говорит: добрый день. Если ты учитель, то подготовка такая же, как учеников. Тетради, классные ручки, дневник и так далее. Mm-hmm. Но самое главное, запастись успокоительными и сердечными лекарствами на учебный год. Ну, тут, конечно, дело такое, да.
3: За лето клетки нервные восстановились, я думаю.
2: Ну, возможно, да. Мне всегда было интересно, как учителя, когда выходят на работу, они там чем занимаются, что они там делают. Вот готовят, когда? Там, 1 августа или там 10 августа, потому что мы-то...
3: У них всегда работа, как правило.
2: Где-то... В смысле?
3: Ну, летом-то тоже учителя работают.
2: А
3: там еще
2: делают?
3: Экзамены. Да что, весь июль месяц еще экзамены принимают. Только август отдыхают.
2: А, не, просто в этом году экзамены закончились в конце июня, я поэтому и думаю, что они делали июль. Ну, вот где-то экзамены, видимо, принимали в середине лета, но мы принимаем ваши сообщения. Через 10 минут подведем итоги, подарим подарок. Все так же, ваша навигация именно на радио Джем, FM Екатеринбург, канал в Максе. Также +7 932 020 125. И, конечно, ВКонтакте висит пост. Ну а через 10 минут мы решим, кому же достанется сертификат. Кто это будет, непонятно, но точно мы знаем, что серебро у нас уже в студии, а им все мало огня.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 56 минут, и за окном 23 градуса жары. Мы прям видим, как солнышко пытается проникнуть в наше окошко. Ладно, мы в тени. Ну, немножко позагорать, конечно, хотелось бы.
3: И мы сейчас, конечно же, расскажем, кто у нас победил в теме нашего вечера. Сегодня мы обсуждали, как же подготовиться к школе, что и как нужно сделать к 1 сентября. И у нас победительницей становится Unlove. Это девушка из ВК. Она написала нам в комментариях: к 1 сентября надо уже успокоиться. В течение года у нее было много всего, и выпускные, и наоборот, куда-то они подавали, да, всякие списки на зачисление. И вот, наконец-таки, закупка канцелярии и все такое. Нужно выдохнуть, она вот нам пишет.
2: Мы тебя поздравляем, ты большая молодец, мы тебе напишем, в общем, все расскажем. Ну, а в продолжении этого часа, конечно, музыка, а Мирчик у нас на горизонте со своим розовым вечером. Ну, а через 10 минут мы ворвемся в новый час, а там лайфхаки и тренды, что делает нашу жизнь с вами легче, и чуточку оставляет нас, как бы, с вами, знаете, в мире этом.
3: Я просто напомню, что Аня у нас, ну, я думаю, что Аня зовут девушку, она получает сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии Папа Джонс.
2: Да, мы тебя поздравляем, большая молодец. Ну, а теперь поехали, давайте займемся музыкой здесь, на Джем FM.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Спрос на туры в Китай остается высоким, несмотря на тайфун «Долфин». Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии, добавив, что отказов от поездок на фоне природного катаклизма нет. Как пишет РИА Новости, тайфун «Долфин» привел к проливным дождям в Пекине и отмене почти 1500 авиарейсов и приостановке транспортного сообщения в Шанхае. Туроператоры и китайские партнеры предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности туристов и решения возникающих проблем, связанных с непогодой, добавили в РСТ. Свердловские спасатели сняли посты МЧС в Ирбите, которые работали в городе с начала паводка. По информации городских властей, вода продолжает отступать. Сейчас уровень реки Ница ниже 6,5 метров. Это на 2 метра ниже, чем в середине июля, когда в Ирбите зафиксировали пик наводнения. В городе продолжают устранять последствия паводка. Всего на территории Свердловской области подтопленными остаются более 890 приусадебных участков и 9 низководных мостов. На въездах в Екатеринбург со стороны Челябинска и Перми появятся новые стелы. Их установят до конца текущего строительного сезона. Примыкающую к стелам территорию благоустроят, пишет КП Екатеринбург. На конструкции, которую поставят на трассе М5, кроме наименования Екатеринбург, разместят звание «Город трудовой доблести». На въезде со стороны Перми стелу смонтируют на гранитной глыбе. Российским предпринимателям, которые пострадали от чрезвычайных ситуаций, предложили дать право на кредитные каникулы. Согласно инициативе, внесенной в Госдуму, заемщик сможет обратиться за льготным периодом в течение 60 дней с даты введения режима ЧС. Максимальная продолжительность кредитных каникул составит 3 месяца. Мера рассчитана на малый и средний бизнес, чья деятельность пострадала из-за ЧС, которому требуется время для восстановления. Пуанты с автографами балерин золотого состава «Мариинки» выставили на аукцион. На одном из главных атрибутов классического танца свои подписи оставили знаменитая Алла Сизова, которая была партнершей Рудольфа Нуриева и Михаила Барышникова. На этих же пуантах расписалась великая прима Галина Мезенцева, исполнительница лирических партий Светлана Ефремова и народная артистка СССР Ольга Моисеева. Среди других автографов известнейшие выпускники Академии русского балета имени Вагановой. Стартовая стоимость лота начинается с 24 тысяч, рассказали агентству ТАСС в Литфонде. Официальный доллар на сегодня 82.61, евро 95.29.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазурит». Завтра, 12 августа, в среду, в Екатеринбурге будет малооблачно, без осадков, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, температура сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 21-23.
1: Реклама. «Джетур» — это твое направление. «Джетур» — это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца августа этого года в автоцентре «Глазурит Джетур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джетур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джетур». Управляй будущим.
3: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Jam.FM.
4: Джем без правил.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов и 7 минут. Лайфхаки и тренды. Давайте пробежимся по тому, что интересного у нас происходит в интернетах этих ваших.
3: В Китае пьют, например, чай с живыми лягушками. В принципе, ничего такого удивительного в этом, конечно, нет. Это же Китай. Но просто, чтобы ты понимал, много сейчас видео в интернете, где пьют вот эти вот из этих, ну, модных стаканчиков чай с bubble tea и все. И просто там живая лягушка плавает в этом чае. Объясняет такой способ, точнее, связывают с китайской традиционной медициной и кулинарными обычаями страны. Правда, лягушку, конечно, не глотают, а используют для лечения. Как я уже сказала, сама традиция уходит корнями в буддизм, но выглядит, правда, максимально странно.
2: На любителя. На любителя. Ну, если вам нравится, в целом не против. Можете, конечно,
3: не
2: попробовать. Ну, я бы воздержался. А теперь, как сделать вашу жизнь чуточку проще с точки зрения распределения времени? Метод, который называется time blocking. В общем, смысл какой? Есть определенные списки задач, которые вы должны сделать в течение дня. Так вот, вместо давайте назовем это бесконечного списка дел, разбивайте свой день на фиксированные блоки в календаре. То есть, выделяя конкретное время на работу, конкретное время на отдых и конкретное время на социальные сети. Со стороны может показаться о том, что вы, ну, какой-то скучно живущий, такой, знаете, перспективно распределяющий свое время человек, но нет. Вы привыкнете, и конкретно у вас будет оставаться гораздо больше свободного времени. Потому что если есть какие-то задачи, которые вы можете решить в течение 2 часов, а вы их откладываете на день, там, 5 минут с утра, 5 минут вечером, нет. Просто садитесь и с 10 до 12 посвящайте свое время только этому, и, соответственно, не отвлекайтесь ни на телефон, и так задача больше выполняется, и фокусировка вашего дня, она тоже конкретизируется в один момент. Вот вам, пожалуйста, удобно. Но здесь, наверное, больше в качестве привычки.
3: Вот тут, использовать. Да, тут дисциплина и ничто больше другое. Каждый день просто повторяйте одно и то же.
2: Так же, как и Сережа Лазарев повторяет, что это все она. Продолжим вместе с ним здесь, на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Снижение потенции после 40. Это нормально?
2: Нет. Но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф. Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
5: ИП Кауртай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
6: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
7: Жилой квартал Никольский.
8: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы Jam FM.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
11: Jam FM.
12: Где пробки?
13: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Самые крупные пробки в Екатеринбурге, по данным Яндекс.Карт, наблюдаются на ИКАДе от реки Березовка до 13-го километра, на Учителей и Турбинной от Вилонного до проспекта Космонавтов, на Норильской от переезда до проезжей.
1: Реклама.
14: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка прямо сейчас.
15: 102.5 Jam FM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 22 минуты. За окном в центре города 21 градус тепла. И у нас начинаются голые факты. Поговорим о том, что в мире уже есть. Никак и ничего с этим не поделать. Но все-таки интересно немножко знать. Я отправляюсь в 18 век на Филиппины. И там раньше строили такие, знаете, камерные храмы и всякие разные дворики. В общем, была стройка. И в какой-то момент начали добавлять яичный белок. Значит, его использовали как мощное связующее вещество в смеси с известью и коралловыми блоками, что придало конструкции такой, знаете, сейсмостойкость и невероятную долговечность, потому что храмы до сих пор есть. Вот, например, есть церковь Бакайон, которая на острове Бахо, построена в 18 веке из кораллов и, представляете, яичного раствора. Но при этом, при всем, желток никуда не уходил, и его отдавали для десертов. Вот, пожалуйста, прикольная штука.
3: Интересно, а сейчас его используют в стройках современных?
2: Не знаю, может
3: знать. Может быть. А я вот с большим удовольствием расскажу факт о моей любимой шоколадке. Это шоколадка Сникерс. Знал ли ты, почему она так называется?
2: По-моему, как-то называлась дочь, что ли, у него?
3: Нет, не дочь.
2: Фамилия?
3: На самом деле, шоколадный батончик Сникерс получил свое название в честь любимой лошади создателя батончика.
2: Ну да. Кто-то там назывался.
3: Фрэнка Марса. Это основатель компании. Он увлекся разведением лошадей. И у него была лошадь по кличке как раз-таки Сникерс. Название было дано батончику по имени этого животного, чтобы увековечить память любимой лошади, потому что она скончалась, к сожалению, за несколько месяцев до массового производства шоколадного батончика. И, кстати, изначально шоколадка стоила 20 фунтов, а по тем временам это достаточно большие деньги, это примерно 1920-30-е годы, достаточно было дорого. И шоколадный батончик состоял из молочного шоколада, как мы это знаем, нуги, карамели и ровно 16 арахисовых бобов. Сникерс также стал особенно популярен в начале 90-х годов во время войны в Персидском заливе. Тогда шоколадка закусывали американские солдаты, потому что если вы тоже хоть раз ее ели, она достаточно калорийная и насыщенная, после нее долго есть не хочется.
2: Ну а если вы захотели, можете перекусить, потому что сейчас у нас лирик, кассеты дают вам возможность не только потанцевать, но и поджигать немножечко калории.

0: время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
1: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал». Канализация, которая не ломается.
3: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.
4: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: «Джем-ФМ».
4: «Джем без правил».
6: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечернее шоу на «Джем-ФМ».
6: «Джем без правил».
7: 18 часов 31 минута. Ой, а что это у вас на носу? А это свежие истории в студии.
8: Свежие истории я принесла, узнала тут, что Оля Бузова, значит, у нее есть такая классная привычка, ну, для меня, я думаю, что она классная. В общем, она на пресс-подходе на одном сказала, что вот все эти ухажеры, да, потенциальные, кто ей пишет, с кем она ведет какую-то, ну, какой-то диалог происходит, какая-то романтическая, возможно, переписка, она отвечает всем всегда почти сразу, вот по мере своей возможности, ну, если там, ну, не знаю, в крайнем случае у нее съемки, она действительно не может ответить, а так она 5 минуты, как бы уже сообщение от Оли вам обратно пришло. А при этом сами мужчины ей могут иногда говорить: Оля, прости, я занят, а вот она всегда отвечает. И при этом в интернете пишут: а как же так? Нужно же всегда делать вот эти специальные паузы, холодочек пустить в диалог, чтобы он был заинтересован тобой.
7: Не,
8: она считает, что это полный бред.
7: Обычно пишут те, кто в целом одинок. Да, это вот так обычно работает, но еще работают и наши синоптики. Мы как-то хотим поверить им, но, по крайней мере, мы надеемся на это. Давайте узнаем, что у нас с вами сегодня за окном.
5: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
9: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра, в среду, 12 августа, в Екатеринбурге малооблачно будет, осадков не ожидается, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью до 13 градусов, завтра днем до 21-23.
5: Реклама.
10: Строим новое!
11: Ремонтируем любимое!
10: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18:40. Итак, у нас начинается нейродичь. Мы задаем вопрос, который связан с нашей с вами жизнью. Просим искусственный интеллект ответить на него. Сегодня вопрос формулируется следующим образом. Как перестать перед сном смотреть рилсики? В общем, несколько вариантов дали нам... навык искусственного интеллекта. Давно все-таки с нами человечек. Есть вариант, который называется технологический. Суть в чем? Вы покупаете к себе домой сейф, который открывается в определенный промежуток времени. То есть, грубо говоря, с 22:00 до 7:00 он закрыт, все остальное время он открыт. Перед сном вы кладете туда телефон, соответственно, закрываете сейф-дверь и пользуетесь только кнопочным телефоном. Здесь в данном случае можете только перечитывать старые смски, которые вам приходят. В целом оно работает прикольно. Едем дальше. Также у нас есть еще бытовой вариант. Это, например, перед сном всегда наденьте перчатки, потому что, ну вот не те, которые, вы знаете, зимой можно при их помощи пользоваться телефоном, а именно те, которые, ну, обычные. Там за 30 рублей куда-нибудь зайдите, вот купите, и перед сном можете их надеть. Тем самым вот ваши пальцы будут просто тыкать в экран телефона.

И продолжаем наш музыкальный движ, потому что к нам в гости зашел Ираклий, кстати, приезжал относительно недавно, быть может, кто-то из вас был. Лондон, Париж, ну не знаем, не знаем, нам в Екатеринбурге, ну очень хорошо.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия «Е1.ру». Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+. Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
2: ООО «Специализированный застройщик». Форум ЖК-доминанта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-kb.ru.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
0: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18 часов 55 минут, за окном в центре города 21 градус тепла, и это не может не радовать. Я надеюсь, что ваш рабочий день закончен на сегодня. Вы, ну, можете позволить себе прогуляться, если не по центру города, то, по крайней мере, ну, как это, пока едете домой. Вот. Будете считать, что это прогулка.
3: Домой.
2: Да, да.
3: Сегодня в теме вечера мы обсуждали подготовку к школе, что и как нужно сделать, успеть к 1 сентября. У нас победила Аня. Она написала, что главное просто успокоиться. Я думаю, что и родителям, и детям это 100% нужно сделать.
2: Поговорили о том, как вам можно адаптировать свой рабочий день, а именно распределите конкретные промежутки времени между задачами. И тем самым вы упакуете свое время, останется и на отдых, и на прогулки. Даже социальные сети вы тоже можете регламентировать согласно своему времени.
3: А в рубрике «Голые факты» я рассказала о том, что шоколадка Сникерс называется так, потому что так когда-то звали лошадь создателя компании.
2: Да, ну и как всегда, два прекрасных человека с вами были в этот вечер. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Ну и напоследок, как всегда, хотим сказать о том, что нам сегодня было с вами хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство
3: взаимно.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. В 4 российских регионах выявили завышение цен на топливо. Антимонопольная служба сообщила о нарушениях на заправках в Хакасии и Красноярске. На Кубани нескольких операторов ОЗС оштрафовали после того, как они не исполнили предписание ФАС, пишет Коммерсант. В Запорожской области итогами проверки цен на топливо оказались сразу 3 уголовных дела. Предписание ФАС выполнили и снизили цены на бензин представители топливного бизнеса в Саратовской и Брянской областях. Продолжая эту тему, нефтяным компаниям, профильным ведомствам и властям российских регионов поручено продолжать согласованную работу по снабжению внутреннего рынка топливом. Распоряжение дал зампред правительства Александр Новак. Вице-премьер добавил, что также будет продолжена работа по мониторингу динамики цен. В комплексе эти меры гарантируют бесперебойную доставку нефтепродуктов конечным потребителям, пишет РБК. Трамваи на проспекте Ленина в Екатеринбурге стояли больше 3 часов из-за ДТП. Перед перекрестком с улицы Пушкина столкнулись 3-секционный кастер и легковой автомобиль. Трамвайное движение остановили по проспекту Ленина от Московской до Кольца и Сети. От Луначарского в сторону Дворца молодежи все это время движение не закрывали. Подробностей ДТП пока нет. На место аварии, кроме автомобилей ДПС, также приезжал реанимобиль. У жителя Свердловской области конфисковали трактор за пьяную езду. Сотрудники ГАИ весной задержали жителя Байкаловского района за рулем сельхозтехники. Мужчину ранее наказывали за вождение в состоянии опьянения, подтвердила его и повторная экспертиза. По решению суда уральцу назначили 280 часов обязательных работ с лишением прав на 2 года. Трактор ЮМ-36 конфисковали в доход государства, пишет КП «Екатеринбург». Нейросети для создания контента используют более 70% компаний и почти половина блогеров, пишут «Ведомости». По данным исследования агентства Go Influence, самым распространенным сценарием использования ИИ для бизнеса стала работа с текстом. 2/3 компаний готовят с помощью нейросети черновики, заголовки и адаптации материалов под разные площадки. Блогеры, которые используют ИИ наиболее активно, ищут темы и готовят сценарии. Это более 70%, а 39% генерируют либо обрабатывают изображение. Официальный доллар на сегодня 82.61, евро 95.29.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте nash.com.rf.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, 12 августа, в среду, в Екатеринбурге будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 21-23.
5: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
6: Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
7: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
1: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
8: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
3: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
0: 235-0905. Jam FM. И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5. Jam FM.

0: Реклама.
1: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
4: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Jam FM.
9: Привет! Дочь Брюса Уиллиса вышла замуж. Дочь звезды Талула Уиллис связала себя брачными узами с музыкантом. Избранника зовут Джастин Эйси. Свадьба состоялась в штате Айдахо. Как сообщает Супер, для такого важного дня Талула выбрала наряд Баленсиага, созданный известным дизайнером. Платье изящно подчеркнуло фигуру невесты. Как сообщают другие СМИ, швеи потратили на работу 712 часов. Сама свадебная церемония прошла тихо, без лишнего пафоса. Пара пригласила самых близких. Талула и Джастин Эйси объявили о своей помолвке еще зимой 2024 года. Тогда вся звездная семья девушки была счастлива от того, что пара вышла на новый уровень отношений. Отмечу, что Талула Уиллис – младшая дочь Деми Мура Брюса Уиллиса. Девушке 32 года. Желаем семейного благополучия. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
8: Прогноз погоды на Jam FM.
10: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня». Завтра, в среду, 12 августа, в Екатеринбурге малооблачно будет, осадков не ожидается, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью до 13 градусов, завтра днем до 21-23.
0: Реклама.
11: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
12: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
11: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
13: Акция действует до конца августа этого года.

0: если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. Доля непроданного жилья в новостройках растет в России. По данным аналитиков, понадобится от 2 до почти 4 лет, чтобы реализовать все нераспроданные квартиры в строящихся домах в 14 из 17 крупнейших городов страны. Для большинства застройщиков приемлемый срок для реализации портфеля составляет до 2 лет, пишет «Коммерсант». Быстрее всего застройщики находят покупателей на оставшееся жилье в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. В Екатеринбурге, Красноярске, а также Омске и Самаре квартиры в новостройках ждут своих покупателей до 45 месяцев. Суперкар врезался в жилой дом на улице Отрадной в Екатеринбурге. Авария произошла около получаса назад. На фото, которое публикует портал Е1, фиолетовая Lamborghini. У разбитой машины подняты обе двери. Машина врезалась во входную группу супермаркета на первом этаже жилой высотки. Также на фото несколько разбитых прокатных электросамокатов. Они оказались на пути спорткара. Информации о пострадавших в этой аварии пока нет. В Новокольцовском на время международного фестиваля молодежи запретят движение любого транспорта. По микрорайону с 4 по 20 сентября смогут проехать только экстренные коммунальные службы, общественный транспорт, а также аккредитованные автомобили и автобусы фестиваля. Улицу Универсиады перекроют утром 4 сентября сразу на 2,5 недели. Другие ограничения начнут действовать с 8 сентября, пишет официальный портал Екатеринбурга. О том, как будут ходить городские автобусы через Новокольцовский, власти Екатеринбурга обещают сообщить дополнительно. Россиянам порекомендовали перейти на использование карт платежной системы МИР. НСПК в начале недели сообщила, что переходит на российские сертификаты безопасности для стабильного доступа к сервисам. Пользователей также предупредили о возможных проблемах при оплате в интернете картами Visa и MasterCard после замены сертификатов безопасности. Роскосмос в прямом эфире покажет частичное солнечное затмение. Наблюдательной площадкой для этого стрима станет Лахта-центр – самое высокое здание России и Европы. В сообщении госкорпорации сказано, что 12 августа станет главным астрономическим днем в этом году. На небе можно будет наблюдать парад планет, солнечное затмение, а также пик метеорного потока Персеиды. Добавлю, в России полная фаза будет видна только на Таймыре, на севере и северо-западе страны будут видны только частные его фазы. Официальный доллар на завтра 82.37, евро 95.18.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазурит». Завтра, 12 августа, в среду, в Екатеринбурге будет малооблачно, без осадков, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, температура сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 21-23.
0: Реклама. «Джетур» — это твое направление. «Джетур» — это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца августа этого года в автоцентре «Глазурит Джетур» от 2 миллионов 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джетур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34-43-200. «Джетур» — управляй будущим.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5.

0: Реклама.
1: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
0: Жилой квартал Никольский.
2: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Для слушателей старше 12 лет.
0: Свежие истории на Jam FM.
6: Привет! Виктория Бонни выступила против культа тела у женщин. Блогерша призвала всех девушек сильно не зацикливаться на своем внешнем виде. Она считает, что погоня за вечной красотой и идеалом не имеет никакого смысла, ведь многие сравнивают себя с другими и из-за этого занижают свою самооценку. Бонни прокомментировала, цитирую, «Красота тела закончится, всегда будут новые Вали Карнавалы, всегда будут новые Анастасия Решетовы, всегда будут моложе и красивее девочки. И здесь, конечно, если ты будешь себя сравнивать через тело с каким-то другим телом, ты будешь проигрывать, потому что твой возраст будет меняться». Как пишет Супер, свою пластику Виктория называет спонтанным решением. Как-то она проснулась после вечеринки, посмотрела на себя в зеркало и увидела плюс 30 лет. В тот же день она позвонила хирургу. При этом все вмешательства в свою внешность теледива делала исключительно для самой себя, а не для того, чтобы угодить окружающим. Отмечу, что Виктории Бонни 46 лет. Ни с кем себя не стоит сравнивать. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
7: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра, в среду, 12 августа, в Екатеринбурге малооблачно будет, осадков не ожидается, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью до 13 градусов, завтра днем до 21-23.
0: Реклама.
8: Строим новое!
9: Ремонтируем любимое!
8: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Реклама. Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
1: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta.gb.ru.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

0: Прогноз погоды на JAM-FM.
1: Завтра, 12 августа, в среду, в Екатеринбурге будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до +13, завтра днем +21-23.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Стало известно, куда Клава Кока и Дима Масленников улетели после свадьбы. Недавно Клава Кока и Дима Масленников поженились и почти сразу же рванули в свадебное путешествие. По информации Супер, супруги улетели в США, а именно в Лос-Анджелес. Сделали это 8 августа, то есть через 2 дня после торжества. Они посетили концерт Эда Ширана. Одна из самых обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса тайно сыграла свадьбу в усадьбе, где снимали сериал «Закрытая школа». О торжестве стало известно только на следующий день. Тогда же инсайдеры раскрыли детали. Позже Кока и Масленников уже сами опубликовали праздничные кадры. Напомню, что о помолвке влюбленные объявили в апреле этого года. К тому моменту пара уже больше года состояла в отношениях. При этом ранее артисты много лет дружили и не раз заставляли публику гадать о своем статусе. Пускай от души отдохнут. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Это 102.5 Джем ФМ.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: Завтра, 12 августа, в среду, в Екатеринбурге будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до +13, завтра днем +21-23.

0: Реклама.
1: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5. Джим ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Алексей Лукин раскрыл подробности своей личной жизни. 27-летний актер, звезда сериала «Ивановы и Ивановы», в беседе с журналистами раскрыл подробности о своей личной жизни. По словам актера, он никогда не страдал из-за любви, а романтические отношения для него никогда не были болезненными. Алексей сообщил, что сейчас его сердце свободно. Несколько месяцев назад он расстался со своей девушкой. Он прокомментировал, цитирую, «У меня было немало отношений, но таких тяжелых, связанных с изменами, к счастью, не случалось. Играть это в кино было непросто. Тема очень далека от моего личного опыта. Сейчас я один уже 2-3 месяца, но это хороший, нужный период. Я наполняюсь энергией и жду ту самую». Как пишет Супер, Лукин не хочет драматизировать насчет завершения отношений. Актер подчеркнул, что всегда старается сохранять уважение к бывшим избранницам. По его мнению, если это возможно, стоит попытаться остаться друзьями. Правильно. Правда, я в такую дружбу слабо верю. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: 102.5. Jam.FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM. Ха.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: Уэстады Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Прогноз погоды на Jam FM.
1: Завтра, 12 августа, в среду, в Екатеринбурге будет малооблачно, без осадков, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 21-23.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Джем FM.
2: Твое хорошее настроение.

0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

пока, пока, котики, моя пармотики. Я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока, пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука, жука, пить.

0: пицца, жака, жука, пицца.
1: Спросят, что слушаете? Скажи Jam FM.
2: Что слушаете?
1: Jam FM.
3: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/1-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 102.5. Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыка.

0: ТОП ХИТ ЧАРТ.
1: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции новый выпуск программы ТОП ХИТ ЧАРТ, которую для вас проведу я, Настя Негода. Этот выпуск необычный, потому что в ближайший час мы не только послушаем самые популярные хиты радио и интернета, но и узнаем, кто из молодых артистов получил самую большую поддержку от пользователей ВКонтакте. Ну и, конечно, эксклюзивные премьеры звездных хитов, куда ж без них. А на разогреве у нас сегодня группа Ума Турман со своим первым за 2 года сольным хитом «Не стой, танцуй». Так называется этот боевик братьев Крестовских. Так что, если вы не за рулем, то слушайте и танцуйте. Поехали!

0: Чарт с Настей Негодой.
1: И, внимание, у нас первая премьера сегодня. Моя подруга Юлиана Караулова представляет слушателям ТОП-хит-чарта свои самолеты. Это песня о влюбленности, которая не зависит ни от календаря, ни от гороскопов, ни от чужих правил. Такая вот яркая и искренняя история чувства, которая приходит неожиданно и остается надолго. Хочется, конечно, чтобы оно пришло и на всю жизнь, но мне кажется, так не бывает. Ну, хотелось бы. Тогда давайте послушаем, что об этом думает Юлиана Караулова.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, на волнах вашей любимой радиостанции Настя Негода и в программе Топ-хит-чарт. Мои коллеги по чарту Ваня и Миша Заситкевич из группы «Добро» представили вам новый трек Кирилла Ермакова, которого мы все знаем как «Лирика». Аутентичная, так называется этот летний танцевальный фанк. И именно «Лирик» и продолжит нашу программу прямо сейчас.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: И еще одна звездная премьера нашего чарта сегодня. Катя Айова выпустила новый трек «Мы». Вы знаете, меня с первых строк истории, рассказанной Катей, буквально затянуло в сказочный мир. В этом мире рыцарь выглядит строго. Принцесса грызет яблоко, а дорога домой оказывается сложнее, чем ожидалось вначале. В общем, попробуйте вслушаться в текст, и вы меня поймете. Катя Айова и ее новый хит «Мы». Встречайте. 12.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире Настя Негода, и у меня есть еще один повод вспомнить моих друзей из группы Добро. Их трек «Море, привет» уже собрал 180 тысяч эфиров на радио, и я с удовольствием добавлю к этой цифре еще пару сотен эфиров в программе Топ-хит-чарт. Группа Добро, «Море, привет», 11 место.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, настало время нашей традиционной рубрики «Знакомство с молодыми артистами, чьи треки получили самые большие рейтинги на «Топ Хит» и за которые вы голосовали в группе «Топ Хит ВК». Особо хочу отметить Сюзанну Светличную, которая собрала больше всего ваших голосов в июле. Голосуйте за понравившиеся песни у нас в ВК. Именно по результатам вашего голосования в наш чарт попадают треки молодых артистов.
2: Ты скажи, Сюзанна Светличная.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, с вами в эфире Настя Негода. Топ Хит Чарт, и только что прозвучали лучшие и самые популярные новинки от молодых артистов. Ну а горячую десятку хитов сегодня открывают братья Ильяс и Тимур Гаязовы, которых мы знаем как Гаязовс Бразерс. Парни совсем недавно представили свою летнюю танцевалку «Санта-Лючия», а трек уже вошел в топ-10 российского интернет-чарта. Гаязовс Бразерс и «Санта-Лючия» уже играют в программе Топ Хит Чарт.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Наш следующий гость – Слава Лапа из Беларуси, который выступает под псевдонимом «Holy Flame». Его мегахит «Тону», несмотря на пессимистическое название, до сих пор входит в топ треков как в эфире, так и в интернете. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что 26 ноября на церемонии «Топ Хит Мьюзик Эвордс» «Тону» может стать хитом года. На текущий момент он прозвучал в эфире фантастически 800 тысяч раз, и я с удовольствием добавлю пару сотен эфиров в нашем чарте прямо сейчас.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире Настя Негода, и на смену Славе в нашем чарте приходит Мэри Краймбрери. Ее песня «Ты помнишь» еще только набирает обороты, но слушатели на концертах вовсю подпевают Марине. Добавлю, что «Ты помнишь» уже стоит в ротации на 130 станциях и уже набрала под сотню тысяч эфиров.
0: Восьмой.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
3: Друзья, прямо сейчас к нам присоединяется Хабиб Сабирович Шарипов. 5 лет назад его ягода «Малинка» поставила на уши всех детей России. Сегодня Хабиб представляет треки, которые покоряют уже девушек постарше. И один из таких хитов я и поставлю прямо сейчас в эфир нашего хит-парада. «Моя малышка» Хабиб. Встречайте.
2: 7.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Шестую позицию нашего хит-парада занимает «Газ» Юлии Зиверт. Этот трек уже прозвучал в эфире без малого 300 тысяч раз и продолжает оставаться одним из претендентов на звание главного девичьего хита года. Ну и, конечно, прямо сейчас Юлия Зиверт газует в нашем чарте. Не переключайтесь.
0: Шестое место.

0: самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире певица и ведущая Настя Негода и лучшие новые хиты радио интернета. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе Топ Хит во ВКонтакте и в телеграм-канале Топ Хит. Именно от вас зависит судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. И прямо сейчас я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых хитов от наших поп-звезд. Поехали!
2: «Возле дома твоего» Айс Гёргерт, Баста, Макси Грин и Онатив.

0: Северным районом над горизонтом домов.
1: Феникс, Баста и Полина Гагарина.
0: Бездный огонь, алым закатом, свои крылья расправил. Он верил и ждал, ведь точно что-то должно быть там за гранью. Неудержимо навстречу к нему сквозь пепел, обжигающим ветром. Испепеляя сомнения, сквозь тернии, словно комета. В самое сердце навечно.

0: 102.5 Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, это были новинки российских звезд, а у нас наступает самая напряженная пора. Потому что прямо сейчас я представлю вам пятерку главных хитов этой недели. И этот список сегодня открывают Джонни и Федук с треком «Лето», который за 2 месяца ротации собрал сотни тысяч эфиров на радио и миллионы стримов в интернете. 5 место. «Лето», Джонни и Федук. Встречайте.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Ну а на четвертом месте нашего хит-парада у нас сегодня сюрприз. Точнее, даже суперприз. Трек «Лампочки» группы «Arctic Asti» из альбома «Millennium X», выпущенного в далеком 2021 году, спустя 5 лет переживает вторую волну популярности. «Лампочки» стремительно завирусились в TikTok, где уже пробили отметку в 2 миллиона пользовательских рилсов и, конечно, сразу залетели во все интернет-чарты России. Я не могла пройти мимо этого взлета, и сегодня «Лампочки» от «Arctic Asti» на почетном четвертом месте нашего хит-парада.
0: Четвертое.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, песни группы «Моя Мишель» на малиновой луне сегодня у нас получает серебро. Мне кажется, это очень органично. Луна хоть и малиновая, но все равно имеет серебристый оттенок. Я как-то уже говорил, что этот трек по итогам года будет номинирован как лучший хит с женским вокалом. Что ж, подождем до ноября и все узнаем. Но прямо сейчас слушаем Таню Ткачук, «Моя Мишель» и ее космический хит «На малиновой луне».

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: И, наконец, золото сегодняшнего хит-парада уходит. Точнее, высшую золотую награду в нашем чарте сегодня получают... Получают градусы. Их трек «На ресницах» возглавил сводный радиочарт «Топ Хит», победив

0: и Майю Мишель, и Филиппа Бедросовича Киркорова, который тоже очень хотел на первое место, но не добежал. В общем, уже можно уверенно сказать, что у градусов получился отличный танцевальный хит, который сегодня играет из каждого утюга. Чем я парней поздравляю и с удовольствием жму плей на нашем студийном пульте. Поехали!
1: Лидер ТОП-40.

0: Друзья, все хорошее когда-либо заканчивается, и наш с вами хит-парад лучших треков недели тоже завершается. Весь последний час с вами провела певица, радио-телеведущая Настя Негода. Не забудьте настроиться на нашу волну ровно через неделю, и мы с вами услышим самые новые и самые лучшие треки российских артистов и обсудим исполнителей и претендентов на награды Top Hit Music Awards 2026. Я же с вами прощаюсь, желаю здоровья, счастья, мира, любви и только самой лучшей музыки. До встречи в новых выпусках программы и, конечно, на моих концертах. Пока-пока!
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах Топ Хит Чарта. Ровно через неделю.
2: 102.5 Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

еще только влезал, с подругами весело так повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
0: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
1: Jam FM.
2: Jam.
3: Jam.
1: Jam.
3: Jam.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя, ты небо, ты небо, ты небо, а я, земля, скучаю, скучаю.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.